всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Хелка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Урик. Лина Чикали. Чепик. А также спешл. Супер секрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Бушидо. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
6: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 21 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 27, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новое радио. Радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 18 по 24 июня. Колбаса «Ярск», докторская, 500 грамм. 149 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговый сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГР НИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
11: Супер-хиты, супер-новинки на ПАГе.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Свободное радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: пройдусь по нам мурашками, значит чужие на всю жизнь.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 21 июня, в Красноярске малооблачно, днем плюс 27, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ИП Кокаулина Елена Николаевна.
3: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
2: Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
3: Новое радио.
4: Радио.

Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
7: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.
9: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
10: Красноярский рабочий 150К.
11: 26 июня. Шапито, бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито, бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Новое, новое, на новом. Градусы на ресницах. Сергей Лазарев и Полина.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 21 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 27, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
7: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
9: И Пекин Григорий Игоревич. Огрник 326-246-8068-012.
10: 12+.
11: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
13: Это новое радио.
14: Услышь весь радио. Новое. Что это?

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Партнер трансляции ВК-видео.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
8: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Молоко «Млада» 2,5%. Пастеризованное 1 литр 69 рублей 99 копеек.
9: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
2: Красноярский рабочий 150к. На фоне.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
2: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
1: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
2: Да, продолжаю думать о других.
3: Супермен из Раменского.
1: Да, да, да. От слова «рамен».
2: Видите, какой я ветреный мальчишка.
1: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
2: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
1: Мужчина разорвал глотку
2: тому, кто чихнул.
1: Он работал в такси и вез Кирилла.
2: Мега-чих знаменитый.
1: Турбо-чих.
2: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
2: Да, смирительный.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 21 июня в Красноярске малооблачно. Днем плюс 27, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
1: Реклама.
3: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
7: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
8: Новое. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик и Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
9: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
10: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 18 по 24 июня. Квас «Медный великан» для окрошки 1,4 литра 89 рублей 99 копеек.
11: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.

0: тот самый вкус, тот самый квас.
1: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: We'll be right back.

0: на новом.
1: Привет, это Мэри Гу. Слушайте наш Сандра новый трек «Тайна» на новом радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Yeah.

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 21 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 27, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Реклама.
5: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Arban. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
9: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
10: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
11: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
12: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. «Дядьково».
13: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это вот это. Новое радио.
1: Radio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 18 по 24 июня. Колбаса Ярск, докторская, 500 грамм. 149 рублей 99 копеек.
3: ООО «Торговая сеть Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: 20 лет с вами.
1: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.
2: Это новое радио.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 21 июня в Красноярске малооблачно, днем плюс 27, ночью плюс 13. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП Какаулина Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки Покров. Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. Покров. К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
5: Дома сданы.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик АОСЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
12: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
13: Костюм от Астери – не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
14: Красноярский рабочий 150К. Новая.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Новое радио.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: родные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Работаю.
1: А ты отдыхаешь. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
4: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Молоко «Млада» 2,5%. Пастеризованное 1 литр 69 рублей 99 копеек.
6: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102 240 247 95
7: 05». Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие в вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
8: ИП Ким Григорий Игоревич. Огр НИП 326-246-8068-012. 12+.
9: Смени.

0: вами.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
3: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
4: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
3: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-1111.
5: «Агат». Покупай выгодно. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
10: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
12: Да что тут думать? Котел!
11: Не входит!
12: Тогда вообще думать нечего. Жота! Их котел «Рио» по любой горизонтали. Горизонтали войдет, там всего 54 сантиметра.
11: А он точно самый-присамый необходимый?
13: А как ты думаешь, почему так написано?
11: Даже не думай сомневаться. ЗОТА.
14: Компания ЗОТА. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
15: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплый бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
16: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
17: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
19: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
20: Новое радио.
21: Новое радио.

0: www.radio.ru. В Красноярске 2. Новое радио.
1: Сегодня утром в Бразилии жители от местного МЧС получили предупреждение о вторжении инопланетян. Оказалось, просто хакерская атака, но зато как взбодрило. Я тебе, конечно, такого экшена не обещаю, но вот классная музыка точно будет. Меня зовут Дмитрий Лапиков, доброе утро, и мы начинаем наслаждаться воскресеньем.

0: Оказывается, хакерская атака сопровождалась еще и сильным сигналом тревоги. Что со мной? С моим голосом. Все, ладно, просыпаемся вместе. Серябкина у нас начала. Дальше еще больше классной музыки. 30 миллионов человек затронула атака.
1: Новое радио.

Takk.

0: Это Holy Flame и его суперхит «Тону». Суперхитом, причем стал буквально за месяц, я не знаю, или несколько недель. Я напомню, что сегодня воскресенье, 21 июня, и в этот день выходного шоу возвращается. Вчера не было, сегодня Макс должен быть на месте. К нам придут крутые гости, не музыканты, пока больше ничего не расскажу. Ну и, конечно, продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Делай громче и отличного тебе уикенда.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
2: Это другие просто.
3: Тех уволили, они потому что не вывозили.
2: Конечно.
3: Динамика, какие-то
2: вообще
3: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
2: Да.
3: Второй вообще ни о чем.
2: Вот.
3: Который, ну, рэпер.
2: Который повыше.
3: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
4: Это новое радио.
2: Всем привет. Погнали.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Не кажется вам, что это разводняк?
5: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ – 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу» – Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
9: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
10: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Квас «Медный великан» для окрошки – 1,4 литра, 89 рублей 99 копеек.
11: О, торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.

0: акционерное общество «Алейск Зернопродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
3: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
4: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
3: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В Агат РФ «Пробег».
4: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
3: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-1111.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Феррум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.

0: Не слушай никого. Слушай новое. Новое радио.
1: Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если краду, снег не врет, то все хорошо.

до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, них не врет, то все хорошо.

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
6: Новое радио.

0: тебя, Вован. Хорошо, что приехал. Вот баба накоплю, к тебе доплыву, долечу,
1: Но это Ума Турман, я думаю, в представлении не нуждается. И трек также называется. Группа, которая в 2004, 2005, 2006 была в прайме, потом про нее забыли. И вот трек 2008 года, когда пару лет назад, да, снова вернул ее на вершину. Мы, конечно, очень рады и ждем другие хиты спустя столько лет. Ну и, конечно, продолжаем. Суперхиты, суперновинки впереди здесь на новом тебе отличного воскресенья.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
4: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
7: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
8: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
8: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
7: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
10: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
11: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
12: Красноярский рабочий 150К.
13: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
14: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.

0: Дом радио. Fresh Talk.
1: Давно не виделись, очень рад видеть Сергея Мудрика. Хотел сказать Серж, но нет. Сергей Мудрик, главный редактор ВК-музыки.
2: Данил Михайлов, хост нового радио. Дорогой, здравствуй, наконец-то мы столько не виделись.
1: И вот мне тоже приятно этот приветствие, потому что я думал, Эви здесь уже как-то пропишется, и ты скажешь, ну все, давайте уже будем с Эви тут шашни... А, нет, это не то слово. Перезаписывать не будем. Фрешток вашему вниманию. Летний, сочный, мощный.
2: Да, ну, не буду лукавить. Понравилось мне с Эви вести программу, но мы последовательные люди. Сохраняем наши договоренности и все вот это вот.
1: Ну, в общем, давай скрещать шпаги. Погнали.
2: Ой. Не только мы скрестим шпаги. Джиган и Нилетто совместную песню выпустили.
1: Не первый раз, надо признать.
2: Не первый раз, да. Но Артик Асти в этот раз не участвовала вот в этом всем происходящем.
1: Она же Сивиль, ты хотел сказать.
2: Ну да, да, но называется-то это Артик Асти, тем не менее. «Не умею грустить» называется песня.
1: По Нилетто не скажешь, кстати.
2: Ну, она, она такая задумчивая.
3: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос, срывая в микро

0: Ну, мне кажется, это очень даже форматная песня, и в наш плейлист очень ровненько может запросто встать.
1: Ну, в такой состав как будто обязан.
0: Как будто бы обязан, да. Шалом алейхим, салам алейкум, как говорит Джиган. И мы ему звонить сегодня будем?
1: Нет. Подожди.
0: Хорошо, нет, не разгонять коней.
1: Дождем следующего трека. На самом деле и тут сразу сниму интригу. И следующей артистке мы тоже не позвоним сегодня. Мы позвоним через одну песню артисту, но пока слушаем новый трек певицы Беарвульф. Опять же, сегодня вот начало пока без сюрпризов, но просто новые песни впереди всех, впереди всего в эфире нового радио. Всегда у нас первым отмечаются
0: подобные

0: данной композиции. А, слушай, но тем не менее хочу отметить, что песня несколько необычно звучит для Беовульф.
1: Ну, не знаю, что она может быть необычного в том плане, что она, в принципе, в какую-то скандинавскую философию очень даже любит погрузиться.
0: Ну, название как будто говорит о том, что ты ожидаешь что-то услышать.
1: Да.
0: Под небом все равны. Ну, давай послушаем.

0: атомный.
1: Ну, во-первых, красотка, во-вторых, у нее офигенно сильная команда, и все вообще сочно, мощно.
2: Но меня удивил вот этот вот French House, да, вот такой диско-фанк, уклон, потому что привыкли мы чуть другое от нее слышать.
1: Ну, пафос она накидывала, да.
2: Да, но легкий летний трек, самое то, чтобы сейчас послушать.
1: И динамичный при этом.
2: Динамичный. Ну, мне понравилось. Ну, я вообще такое люблю, как бы, вот. Так, ну, еще один момент, раз уж у нас скрещение шпаг происходит постоянно, который с самого начала заявлен. И теперь мы наконец-то позвоним артисту, который сейчас прозвучит. Точнее, прозвучит два артиста, позвоним только одному из них. Антон Севидов, он же Тесла Бой, и Найк Борзов, он же Найк Борзов, да, с песней «Ревновать меня». Прозвучат прямо сейчас, и потом наберем Антону, потому что, мне кажется, довольно классный трек вышел, об этом стоит поговорить. И тем более он участник ВК-феста,
1: который состоится при поддержке нового радио.
2: Абсолютно.
1: Вот так вот.
3: Ты

0: видно, да, что на артистов очень крутые вообще музыкальные веяния разных эпох всегда влияли. Оба супер музыкальные музыканты. И, естественно, вот, ну, мне очень понравилось. Короче, да.
1: Да, но тут скорее как будто Найк залетел в гости к Антону-то по звуку.
0: Ну, во-первых, и по звуку, во-вторых, по языку, да. Я не так часто слышал, чтобы Антон по-русски-то пел.
1: Что-то он все чаще и чаще об этом делает.
0: И у нас на связи лидер группы Tesla Boy, он же Антон Севидов. Антон, ничего, что мы по-русски? Здравствуй.
2: Sorry, can't understand what you're talking about.
0: Серж, камон.
1: Да-да-да, но я...
2: Не, я трохи могу с вами по белорусской мове разговаривать, если вы не возражаете, на тросянке. Так что любой, выбирайте любой...
0: Полиглот.
2: Удобоваримый язык.
0: А есть у тебя, кстати, треки, чтобы белорусские вкрапления были?
2: Ты знаешь, а я вот на самом деле мечтаю это сделать, и у меня есть задумка сделать это с человеком, который на самом деле повлиял на вообще тем, что я в принципе начал заниматься музыкой. Вы, конечно, его не знаете, голос его никогда не слышали, я уверен. Это солист группы «Песняры», который спел песню «Дуэжская пуща». Я уверен, вы...
0: Конечно, мы не слышали.
1: Да, конечно.
2: И родители ваши, я думаю, тоже никогда не слышали.
0: И прям вот сейчас у нас вот этот трепетно высокий голос у всех в ушах слушателей нового радио заиграл.
2: Да, да. Да, дело в том, что он большой папин друг был, вот, и я с детства, в общем, как-то так под его влиянием находился. А надо сказать, что он большой фанат и очень большой, вообще страшный меломан, и очень любит музыку. У него потрясающая там коллекция записей была, там еще с 80-х годов. Вот поэтому он очень много всяких групп для меня открыл, которые я до сих пор очень люблю и слушаю. Там, например, какие-нибудь Level 42, да, там такой английский соул-фанк. Вот. Ну и много-много всего. И вот я мечтаю с ним сделать трек на белорусском языке, но абсолютно серьезно. У меня такая прям есть задумка.
1: Слушай, звучит круто. Да, но пока ты записал трек с Найком Борзовым под названием «Ревновать меня», только что был в эфире.
2: Я бы сказал, уже записал.
1: Да, уже. Ну, в любом случае, получилось классно, по-моему. Расскажи, как оно вообще сложилось.
2: Сложилось таким образом, что, ну, как обычно, у меня, как у многих, наверное, музыкантов, да, есть какое-то количество заготовок вот таких, которые ты сочинил, и они лежат, и ты даже в какой-то момент жизни забываешь о их существовании. Вот у меня такая лежала заготовочка, такой набросок, где я там пел «Ревновать тебя», вот, и что-то там такое напевал. Она мне очень нравилась, но я совершенно не понимал, в какой момент ее выпустить, да, то есть она как-то не ложилась в альбом «Андропов», это вот еще в то время я писал, то есть это 20-й год, господи. Вот, и, ну, и она лежала и лежала, вот, а тут, значит, я зимой пролистываю, значит, свои вот эти вот гигабайты демок, которые недоделанные какие-то песни, и натыкаюсь на этот набросок и думаю, блин, вообще классный трек очень, и что-то он прям меня зацепил, и я его слушаю. И у меня вот реально просто в голове, сейчас немножко как это, как Рик Рубин, и просто в голове начинает у меня звучать голос Найка. Я подумал, блин, классно было бы, если бы Найк спел эту песню тоже. А потом думаю, а почему бы мне не предложить ему спеть? Я ему в этот же вечер отсылаю эту демку. Вот, он мне, собственно, отвечает, что, слушай, классный трек, отлично, давай делать. Вот, ну и все, я сел потом писать текст, писал его очень долго, вдумчиво, вот, и потом, собственно, мы с Найком ее и допилили. В общем, когда мы ее уже доделали в студии, прям все были в таком... такое есть белорусское слово, очень хорошее, excitement. Вот мы были все в excitement, очень таком жестком.
0: Мы еще были в excitement от ваших фотографий, фотосессии, шикарные, конечно, мужчины. Красавцы.
2: Спасибо, держимся. Да, это мы что это прекрасная реклама могла бы быть программы «Московского долголетия». Так что...
0: Значит, будет. И саундтрек уже готов.
1: Все впереди.
2: Вы что-то как-то... Была такая пауза, притихли немного.
0: А мы посмотрели друг на друга, поняли, что примерно в два раза тяжелее вас обоих.
1: Да, и при этом помоложе еще.
0: Да, и при этом еще и помоложе.
2: На самом деле, спасибо, да, за бошку, но надо сказать, что там еще присутствует вообще наша главная звезда Анастасия Красовская, небезызвестная молодая актриса, которая вот многим известна, наверное, прежде всего, да, по сериалу «Слово пацана», где она играла следователя. Кстати, тоже наша девчонка белорусская из Минска, вот. Белорусская кровь представлена в этом сингле нормально так.
1: Да, вот. мы только за.
2: Да.
1: Да, ну смотри, сингл. Важное событие. потому что, как я не могу на это не обратить внимания, тем более, что новое радио генеральный партнер вообще-то ВК-фест.
0: Вот так, да.
1: ВК-фест. Впервые, да, мне кажется, выступаешь? Или было уже?
2: Не, мы выступали, более того, мы, по-моему, выступали чуть ли не на одном из первых ВК-фестов.
1: Но, тем не менее, долгожданный камбэк на ВК-фест. 18-19 июля Москва, ВДНХ, 4-5 июля Петербург, парк 300-летий, там и там ты выступишь с этим. Расскажи, чего ждешь, чего ждать зрителям.
2: Фестиваль — это всегда... Здесь есть свои, как бы, да, такие плюсы большие, что ты можешь показать свою музыку какой-то новой аудитории, да, потому что люди приходят на разных артистов, и это, конечно, здорово. Вот. Сложность в том, что у тебя не очень много времени, да, и, в общем, нету времени на раскачку, да, то есть ты выходишь, и ты за свой сет надо выдать прям, показать, на что ты способен, вот, поэтому в этом есть сложность, поэтому мы уже... У нас уже составлен сет-лист, мы уже знаем, какие мы песни будем играть. Там будет немножко классики от Эслбой, старые какие-то уже известные песни. Вот. И, конечно же, будут новые с последнего вот альбома, который называется «Навсегда сейчас». Вот, так что мы прям очень в предвкушении, будем всех рады видеть и в Москве, и в Питере, очень ждем.
0: Учитывая, что Теслобой нужно на чек примерно часов 6-8.
2: Ну нет, чуть побольше, нет. Как совсем мало. Здесь с нами может только соревноваться мой тезка Антон Беляев,
0: да. О, да.
2: По длине чеков, да. Мы постараемся других артистов, конечно же, не задержать. И, в общем, все по возможности будет компактно.
1: Слушай, ну что же, встречаемся на ВК-фесте, слушаем старые новые песни. Спасибо тебе большое.
2: Да, 100%. Спасибо вам за прекрасный повод пообщаться.
0: Спасибо, Антон.
1: Все, пока-пока.
3: Fresh Talk.
0: Так, ну и по классике Сергей не мог не привести в эфир артистов, которых, может быть, знает прям, ну, абсолютное меньшинство наших слушателей.
1: Ну да, например, Holiday Boy. Ну,
0: нет,
1: никто не знает.
0: Я,
1: наверное, да?
0: Уже про следующий.
1: А я вот этот свой, своя рубрика...
0: А могли прийти, но не пришли.
1: Да. Holiday Boy выпустил сегодня трек Toxis, Мод, Серябкина и Дима Урих, Смоки Мой Анкл Флекс, Мирави, Мари Краймбери, 5 утра, Айова, у Элван вышел трек со спутником и Баха Хаби, у Травмы, у Ислама Итляшева, господи, у кого только сегодня, в общем, не вышел трек, но послушаем мы сейчас артиста по имени Панк Депо, мне кажется, он все как-то очень бодро, надо чуть-чуть такой лирики, динамичный, но приятный, погрустить иногда не помешает.

0: кажется, вот этот вайб телеканала A1 присутствует в песне, и наверняка найдется много девчоночек и юношей, которые прям с удовольствием придут на концерты и будут там кайфовать жестко и получать удовольствие.
1: Да, Панк Депо, песня «Без тебя», забыл название сказать, но теперь вы уже точно знаете, что набирать в ВК-музыке для того, чтобы послушать эту песню еще раз. Ну и напоследок песня под названием «Краски», но не Федука, вот, а артиста по имени Январский Блюз, но мне кажется, у нее тоже очень такой правильный, подходящий вайб. Предлагаю на ней закончить, чтобы обязательно встретиться на следующей неделе в это же время здесь же, в нашем любимом эфире Нового Радио.
2: Сегодня все не так, как мы хотели, знаешь, планы, да, это всего лишь планы и ничего более.

0: на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Уроки новосела от Arban. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
7: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Юквас уж два десятка лет.
10: Вкуснее благодея нет.
9: Квас благодей. Все так же хорош.
11: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
12: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту, купи зоту.
11: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
12: Да я и так думаю про зоту.
11: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
13: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
14: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
0: Новое. Это мы.
15: Всем привет. Это Зиверт.
16: Всем салют. Это PLC.
17: Это Диджи Смэш.
18: Это Настя Кудри.
19: Это Саня СТ.
14: Это Эльвира Т.
3: Всем привет. С вами Айова.
1: С вами Леша Свит.
13: С вами Лена Темникова.
2: Всем привет. С вами Хамалиновой.
7: С вами Клава Кок.
0: С вами Гаязм Бразер. Новое радио. Присоединяйся погромче.
6: Newradio.ru.

0: Великолепный дуэт, по-другому и не скажешь. Леонид Агутин и Анжелика Варум, «Все в твоих руках». И это к новости подходит, которую я только что увидел. «Все в твоих руках», телефон и нейросети. Оказывается, россияне, не все, но многие, заменили психологов нейросетями из-за высокой цены на консультации в крупных городах. Одна сессия со специалистом стоит около 5000 рублей, а ИИшка обходится гораздо дешевле. И мы таких людей знаем. Наверняка у тебя хотя бы один знакомый есть, который очень часто общается с искусственным интеллектом, и это немного странно, как по мне. И эксперты предупреждают, что нейронка не может заменить человека, так как у нее нет эмпатии и критического мышления. Поэтому будьте аккуратны, доверяя какие-то свои секреты, и вообще очень много общаясь с нейросетями. Так, мы продолжаем до конца этого часа. Услышим Майю Мишель, Басту, Максим Кассет, а также новинку от Сергея Лазарева, Полины Гагариной буквально через несколько минут. Тебе отличного воскресенья, и мы продолжаем.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ. Супер-движ. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Деникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
6: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Радио. Новое на новом. Сергей Лазарев и Павел.

0: наше лето.
1: Знаете, есть теория о том, что у Басты есть кавер на абсолютно любой хит или фит с этим исполнителем. И... ну вот, правда или нет, решать каждому. Аналитику проводите сами. Это Баста и Максим, «Наше лето 2008». Вот так оно называется. Небольшой камбэк, возвращаемся обратно и наслаждаемся воскресеньем.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
4: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
5: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
6: Реклама.
7: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
11: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 20 лет с вами.
1: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
6: Красноярский рабочий 150К. Суперск. На
4: пока. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое. Это мы.
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это Звонки.
12: С тобой Даня Нилетто.
13: Новое.
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы Пицца.
20: Слушай.
4: Новое радио. Присоединяйся погромче.
21: Newradio.ru

0: Давно нас не было, давно мы Мы давно пропадали, но вот снова вернулись. Здесь Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков. Это выходное шоу. Я, между прочим, на этих выходных превратился на одну минуточку. Да ладно, навру. Аж на целых 6 часов Вадима Данильна. Потому что я до работы добирался просто миллион часов. Я с Нижнего Новгорода сразу сюда. Мой путь составил где-то 5 часов 30 минут. У нас был баскетбольный турнир. Я там поработал, теперь вернулся. А ты, тебя в эфире-то я сколько не слышал. Точнее, в эфире ты был, а со мной давно мы не пересекались.
1: Я вчера появился впервые за 2 недели.
0: Офигеть.
1: Я уже забыл, куда, что, где нажимать. И, кстати, тоже как ты сел сначала, там вот такой вот у меня голос был. Я как-то слова забывать начал.
0: Искал нужное.
1: Ну да, да.
0: Но просто возвращение, оно же всегда такое немножечко волнительное. Тем более, я приехал в Москву, я так удивился. А в Нижнем достаточно свежо, а здесь как солнышко, как 20 градусов, просто в мою черную куртку в спину мне как клюнуло. Я такой, ага, значит, распогодилось в Москве. И когда уезжал, было совсем все по-другому. Вот. Что из новостей? Работал баскетбольный турнир, успел с организаторами поиграть в баскетбол и заработать первые деньги в своей жизни за баскетбол. Мы просто поспорили, супер дальние броски кидали, я в итоге попал.
1: На шару попал?
0: На шару попал, да. А потом еще на шару, знаешь, в нужный момент подошел и стряс свои деньги, косарь мне дали. Я такой, да! На баскете я еще не зарабатывал. Ну, собственно, такое бывает.
1: Поздравляю.
0: Спасибо большое.
1: Что у меня нового?
0: Да.
1: Ничего. Да нет, я просто отдыхал и наслаждался жизнью, знаешь, когда даже не хочется заходить в соцсети. Вот,
0: о,
1: вот
0: да.
1: Такой вайб был, и мне очень понравилось. Мне понравилось отдыхать в выходные, мне понравилось в целом не работать.
0: Так, быстро забудь это все, мы вернулись. Это выходное шоу, подключайся к нам, оставайся с нами, будь в классном настроении. Если ты немножко загрустил, мы сейчас же все это изменим. Let's go.

0: Ну здорово, Макс Астахов, Дмитрий вышел из отпуска Лапиков, мы все здесь на месте. Давайте сразу обозначим тему эфира, на чем мы сегодня строимся, а то есть вот эти три кита, о которых сегодня говорим. Ладно, киты здесь ни при чем, на самом деле я нашел такую новость, и мне она понравилась. Больше половины россиян играют в видеоигры, это 51%, и они признали, что играют в игры. 22% делают это регулярно, 14% время от времени, а 15% стали играть реже. Психологи, между прочим, советуют следить, чтобы у детей игры не заменяли реальное общение и другие интересы. А это уже интересно, потому что там дети в этих интернетах в играх так жестко общаются, но об этом чуть позже. Дим, играешь ли ты в компьютерные игры?
1: Я играю только в FIFA.
0: О,
1: и все. Ну, когда компьютерная есть, игра? Да, 2 часа, и то не каждый день.
0: Ну, понятное дело, хорошо.
1: Как в детстве прям.
0: FIFA вот мне это классика.
1: Матушка запрещала играть в компьютер по 8 часов.
0: Угу.
1: И все, вот я так же играл. Только тогда я в PES-ку играл, для тех, кто шарит. А сейчас в FIFA. Вот все, что поменялось за 20 лет.
0: Ну видишь, тебе запрещали играть 8 часов, а у меня с самого детства начались проблемы со зрением. У меня мама просто с таймером сидела над духом. Говорит, час тебе можно? И ты каждые 5 минут заходила. Я говорю, ну это же вообще какая-то несправедливость. Ты еще... Никакого удовольствия. А что там часто компьютерные игры? Там время просто пролетает незаметно. Мне просто интересно, а как они эту статистику вообще провели? 51% России играет в компьютерные игры. Вот меня никто не спрашивал, играю я или нет.
1: А ты знаешь, как проводятся опросы такие?
0: А, нет, расскажи.
1: Ну, берут тысячу человек. Знаешь, 500 из Москвы, Московской области, 100 из Сибири, 100 Дальний Восток, 100 там Петербург и 100 Сочи. И все. Всех у них спросили, и они дали тебе, вот, пожалуйста, статистику.
0: Но это же не так работает, на самом деле.
1: Ну, это статистика.
0: К сожалению, она недостоверна и не совсем точна, но наш эфир сегодня строится на том, что мы имеем. Тема эфира. Играете ли вы в какие-то компьютерные игры, возможно, даже на телефоне в игры, вообще любые симуляции, в какие? Давайте вспомним все самые классные игрушки современности, да, или которые были, и вообще поговорим об этом.
1: А вот те, кто сейчас нас слушает и думает, господи, что за тема, детский сад, какие игры? А вы вспомните, реально, у вас же на телефоне, вы же шарики там у себя раскладываете, перекладываете.
0: Жабу какую-нибудь вот эту. Ну там, помнишь, жаба плевала шарами?
1: Я помню, да, я помню. Так что это тоже считается.
0: Люди, которые играют на телефоне вот в различные шарики, это страшные люди. Вот у меня есть девушка Полина, она играет в эту историю. Я взял у нее, говорю, дай пройду уровень. Так там столько крику было, особенно когда я стал проигрывать. Я копила на эти бонусы 10 тысяч лет, что ты себе позволяешь? Правда, я думаю, боже, сейчас еще и руку откусит. Ну, мне, конечно же, интересней тратить все эти бонусы, которые она копила годами, потому что у меня не получается выиграть. Она уж потом говорит, лучше выиграть с бонусами, да, потратить все на свете, чем проиграть. Потому что, когда проигрываешь в таких играх, у тебя там, я не знаю, квартиру отбирают в Москве, которой у тебя никогда не было, и возможность покупки сразу забирают. Вот почему-то люди страдают именно вот так.
1: У меня есть на телефоне две игры, одна из них сканворды. Сейчас, подожди. Да. Ну, интересно просто, знаешь, так прозгадывать, но я обычно играю, включая авиарежим, чтобы не было рекламы. Я забыл его как-то включить, и у меня вываливается реклама после каждого. Из этой рекламы, естественно, там много игр, которые, знаешь, еще можно поиграть прям так в окне.
0: Да.
1: Мне попадается игра, где нужно из бутылочек переливать в бутылочки разные вот эти вот жидкости разных цветов и собирать, собственно, в одну. Господи.
0: Засосало?
1: 450 уровней я прошел. У них закончилось разнообразие. То есть они там раньше, знаешь, были тут там бутылки под замочком нужно. Короче, какой-то прям действительно было необычный уровень.
0: Новые сейчас механики. Они
1: все, да, стандартные абсолютно. И мне надоело. Все, я наигрался, хотя меня это в какой-то степени успокаивало. Я так, знаешь, попереливал что-то, тык-тык-тык, разгадал быстро и все. Поэтому и время убил еще вот эти 5 минут буквально.
0: Мы с тобой периодически делаем какие-то креативные эфиры, где мы то депиляционные полоски клеим, да, то самый большой бутерброд у нас получался. Надо попробовать что-то химическое изобрести теперь, раз тебе так зашло с бутылочками,
1: да,
0: поиграться.
1: Да, да. Короче, еще раз, тема эфира. В какие игры играете, играли, может быть, когда-нибудь. Вспоминайте, может, свою первую игру вспомните. И пишите об этом в наших соцсетях. Посты там появятся совсем скоро или уже появились. За это не я отвечаю. Вот, все, пишите, звоните, сами все знаете.
2: Новое выходное. Это новое выходное радио.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиланд. Хочется всегда. Реклама.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Колбаса Ярск, докторская, 500 грамм, 149 рублей 99 копеек.
4: ООО «Торговая сеть Командор», УГРН 102-240-247-95-05.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
7: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
8: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
9: 12.
10: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
12: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
11: Ха, ну ты сравнил.
12: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
11: И ты выбирай зоту.
13: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
14: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
15: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
16: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новому.
1: Короче, сейчас будет супер игра за супер возможность. Если ты дозвонишься и обыграешь нас с Димой, то сможешь выбрать абсолютно любой трек из нашей базы, который мы поставим сразу без очереди для тебя, так сказать, музычку заказать по радио. Редко бывает такая возможность. Фишка в чем? Ты звонишь, мы задаем тебе различные вопросы на протяжении 2 минут и пытаемся отгадать твою профессию. В случае, если у нас это получается, мы говорим тебе: ха-ха, хорошего настроения, пока. А если мы лажаем, а это бывает практически всегда, ты выбираешь абсолютно любой трек. Номер известен вам и Диме. Дим, рассказывай.
2: Да, для тех, кто забыл, до сих пор не записал, не добавил нас в контакты, 8-495-232-1632. Вот вы его звоните, я вижу вас и беру трубку сразу же. Поэтому тем, кто прослушал начало, давайте еще раз повторю: 8-495-232-1632.
1: Вообще, профитроли — это игра на логику, но у нас с Димой с логикой периодически бывают какие-то проблемы, поэтому мы не можем отгадать банальные профессии. Но если ты водитель такси, берегись, это будет моя первая версия. Углежох — вторая, и кочегар — третья.
2: Это, мне кажется, уже сам не помнишь, кто такой углежох.
1: Честно, я и тогда не знал.
2: И тогда не очень хорошо запомнил. Так, вы, если звоните, то трубки не бросайте, потому что не делай это. Давайте пообщаемся, давайте, не бойтесь, мы не кусаемся, и поэтому... поэтому вот кто-то должен дозвониться. Привет, как зовут тебя?
3: Алло.
1: Алло. Как зовут тебя?
3: Алло, да.
1: Как? Да ну ты звонишь, говорит, привет. Ксения, привет, сколько тебе лет?
3: 28.
1: Ксюша, у тебя есть работа? Мне кажется, у тебя слишком детский голос.
3: Ну, если это говорят, работа есть, конечно.
1: Все, Ксюш, я включился. Я просто подумал...
2: Оскорблимент такой.
1: Не-не-не-не-не. Я думал, прям вообще малышка звонит и шутит над нами. Хорошо.
2: Ну что?
1: Как у тебя настроение? Все кайф?
3: Все огонь.
1: Отлично.
3: Вот буквально вчера с работы приехал.
1: Красотка. Правила легки и таковы. 2 минуты, мы задаем тебе вопрос, ты отвечаешь нам да, нет, выигрываем либо мы, либо ты. Поехали.
3: Поехали.
1: Так, а тебе в офис нужно кататься для работы?
3: Нет.
1: На удаленке, получается, работаешь?
3: Нет.
1: Ну как? Ну в какое-то помещение тебе нужно? Ты где-то работаешь, не дома?
3: Не дома.
1: Ага. А ты каждый раз приезжаешь в одно и то же помещение?
3: Да.
1: В твоей специальности есть слово «специалист»? В профессии?
3: Нету.
1: Это связано с бьюти-сферой?
3: Нет.
1: С ремонтом?
3: Нет.
1: Ты обучаешь?
3: Нет.
1: Ты продаешь?
3: Нет.
1: Ты готовишь?
3: Нет.
1: Ты мама 2 ангелочков?
3: Нет.
1: Дим, подхватывай.
2: С финансами связано как-то?
3: Нет, только зарплату платят.
1: Ага, ты работаешь на кого-то?
3: Да.
1: Связано ли это с лечением?
3: Ну, кстати, да.
1: А ты ведь ветеринар?
3: Нет.
2: Массажист?
3: Ой. Нет.
1: Любишь смотреть в социальных сетях, как давят прыщи?
3: Ну, да.
1: Спасибо, я тоже. Связано ли это с твоей профессией? Может, косметолог?
3: Нет, это не связано, но, в принципе, обучалась этому.
1: Угу. А может, а это не реснички и бровки?
3: Нет, это вообще не бьюти-сфера.
1: Что, не бьюти-сфера, но связано с лечением. А что это у нас может быть?
3: Связано с медициной.
1: А медицинское образование у тебя есть?
3: Да.
1: Ага, а ты медсестра?
3: Да.
1: Ты медсестра? Ничего!
3: Я медсестра.
1: Вау, на последней секунде!
2: Ну, я уж думаю, пусть доиграет, ладно. Все, просто медсестра и все.
1: А что тебе не нравится?
3: Нет, я медсестра по выпуску предрейсовых осмотров водителей в Роснефти.
1: А, ничего себе! Это то, чтобы таксисты все, да, чувствовали себя хорошо и запускали
2: дорогу. Подожди, Ксюш, так у тебя получается сегодня праздник, правильно?
1: Медработник.
3: 21-го.
2: Мы поздравляем тебя, сегодня как раз 21-й день медицинского работника.
3: Точно, да.
1: Ксюш, смотри, мы тебя вообще обыграли с пухом, с треском, не оставили тебе ни единого шанса, у тебя не было. Ну какая песня тебе вот нравится, расскажи, пожалуйста, нам. Какая песня тебе нравится, скажи мне.
3: Блин.
1: Исполнитель.
3: Короче, поставьте Михаила Круга, если можно.
1: А, хорошо, вот еду в Магадан, да, вот мою любимую.
2: Просто подожди, Ксюш, а вот почему вот у девушки 28 лет, у которой такой достаточно юный голос, настроение в воскресенье днем послушать Круга?
3: Это первое, что мне пришло на ум. Я просто люблю его песни.
2: А второе, что приходит тебе на ум?
1: Магадан.
3: Значит,
2: а второе Пальма де Майорка, да, Шуфутинского?
1: Нормально.
3: Да, тоже как вариант.
1: Повернем потом все это дело 3 сентября и на концерт Канье Уэста.
2: Ну, как вариант, да, в целом. Так, окей, ладно, я думаю, что мы Диму Уриха пропустим вперед, а после этого поищем что-нибудь, найдем либо Ксюшина, либо наш, так-то имеем право.

Привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО банк. Точка.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: Мам, чешется. Что делать?
14: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама «АО Хелиорус». Подробные показания в листе вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остахов, Дмитрий Лапиков, это выходное шоу. Всем привет! Сегодня обсуждаем компьютерные игры, потому что новости говорят следующее, что целый 51% населения России постоянно играют то в телефонах, то в компьютерах, то во всем остальном. Вот я, когда был маленький, мне до безумия хотелось играть самому. Я приходил к друзьям, они там играли сами, жадничали, и меня один раз как-то укусила собака, потому что я стучался в дверь к своему корешу, наступил ей случайно на нос, она в подъезде лежала, она меня цапнула, и у меня были самые счастливые полчаса, пока мама за мной шла, я играл в приставку. Кореш надо мной жалился и дал мне поиграть. Было нам, наверное, тогда лет 6. А сейчас как-то по-другому все работает. Очень много молодых там пацанов, лет там по 10, по 12, они смотрят различные стримы, нарезки. Они не играют сами, они смотрят на то, как кто-то известный играет в какую-то компьютерную игру. Да и не
2: но
1: всегда.
2: Это база, это база.
1: Странно.
2: Подожди, а ты в детстве не проходил игры, когда на Ютьюбе другие?
1: Я вот... из Магадана, у меня не было ничего.
2: Так у меня тоже, например, меня не тянул комп. Ну. И где я поиграю там в... Я не знаю, даже не помню уже какие игры.
1: Не то, что у меня игр не было, компьютера не было, интернета не было. Мне отец, я когда игрушку ломал, он мне говорил, я тебе две палки дам, будешь играть просто двумя палками. Вот понимаешь, насколько я суровый.
2: Но это, конечно, не моя история, но...
1: Тебе не странно? Вот, ну, типа, я хотел всегда играть сам.
2: Я просто, у меня комп не тянул, и поэтому, а посмотреть хотелось, а узнать, что за игра хотелось. И я сидел, смотрел, кого там, я не знаю, Куплинова я смотрел.
1: А компьютерный клаб, вот, сходить в такую историю?
2: А там не было таких игр, там не появлялись новые игры, которые, знаешь, они тоже не все компы в компьютерных клабах тянули на тот момент, да. Ну, что там было? КС-ка была, я помню.
1: Она и сейчас есть, это же...
2: Ну да, да, да, ладно, КС-ка, кто там играли, Warcraft там играли, что там было еще, я не знаю. Сейчас все играют в Fortnite,
1: да.
2: Дети.
1: И на телефоне тоже, Roblox тот же.
2: Да,
1: а еще
2: да,
1: самая
2: да,
1: непонятная игра, я не понимаю, Minecraft. Вот типа, как раньше, ты выходит новое обновление, новая игра, новый движок, новая графика, ты такой, вау, ничего себе, как красиво. Майнкрафт просто, ну, типа, по визуалу супер допотопная игра, но в нее играют миллионы. В чем секрет?
2: Ну, песочница, я думаю. Потому что ты можешь строить, что хочешь там, в этом.
1: Ну, а почему Sims, например? Ну, там тоже можно строить, что хочешь.
2: Так и Sims также популярен.
1: Ты любил строить дома в Sims'е?
2: Именно нет.
1: Я ненавидел. Мне надо было просто...
2: Ну нет, есть люди, которые... Так
1: да,
2: там и коллабы, которые выходят. У
1: да,
2: них выходят коллабы с модными брендами.
1: Так
2: и
1: это
2: все
1: просто
2: такое.
1: Люди, которые в Симсах строили дома и прям заморачивались над этим. Вы просто, ну, и гений, и сумасшедший.
2: Так это надо Эвелине звонить, узнавать ее мнение. Она же Симса-любитель.
1: Ну да, она душу отдаст. Мне кажется, она замуж в итоге выйдет за того, кто установит ей Симс, там, какое-то продолжение на ком. Потому что что они... Вайсити обязательно. Что не неделя, Эвелин такая, кто же мне установит, как это сделать?
2: Со всеми дополнениями на ком, который не потянет все дополнения ни по памяти, ни по мощности.
1: Пацаны, совет. Если вы потянете Эвелину, сначала сделайте так, чтобы у нее Симс потянул на компе.
2: Да. Реально. Так, по поводу профитроли. Мы не забыли про трек. Мы не забыли про победу. И чтобы усидеть на двух стульях, если так это можно назвать, и нашим, и вашим. А точнее тут и...
1: Ксюша.
2: Нет, не... да тут какой Ксюша? Тут же трек-то твоя больше история. Ксюша хотела просто круга. А вот какого круга, это уже нам сказал Макс. Если я ничего тут не накосячил, то у нас должен прозвучать какой трек, Макс?
1: Магадан.
2: Значит, он кайфует.
1: Домой. Заходите на трансляцию.
2: В этот... Куда-куда?
1: Ну, не, на самом деле, Ксюш, с праздником мы тебя поздравили, медицинского работника, с этим замечательным днем. Кусочек ты услышала, да, но по факту мы с Димой тебя просто разнесли в этой игре в пух и прах, поэтому только демо-версия. А ты... Вау! У меня мурашки, ведь это Москва.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24autoprice.rf.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. Зуб к зубу. Петра Ломака 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
9: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
10: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
9: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
10: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
9: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black Octobank и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты, Т-банк.
14: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Сегодня на обед дилли. Гуляш с овощами, рыба и рис, печень с овсянкой. Кто согласен?
16: Дилли – выбор энергичных собак и их разумных хозяев. Полнорационный корм Дилли приготовлен из натуральных алтайских ингредиентов, а потому сбалансирован по составу и доступен по цене. Дилли – за здоровое питание.
17: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
18: Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: «Феррум» – черный металлопрокат приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
7: «Новое» – это мы.
17: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
11: С вами Анет Сай.
14: С вами Рамиль.
9: С вами группа Добро.
3: Всем привет, с вами Звонки.
1: Всем привет, это Артик Асти.
12: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня СТ.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
7: Новое радио.
2: Присоединяйся погромче.
7: Юрадио.ру.

0: Макс, здравствует, выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов, вместе со мной Дмитрий Лапиков. А знаешь, у меня утро сегодня очень странно началось, как будто бы парень спустился ко мне из какого-то кинофильма. Сейчас расскажу, сейчас поясню. Я был на Курском вокзале, мы идем с другом, чтобы пересесть на МЦД, я доехать до работы, он доехать непосредственно до своего дома. И проходит мимо паренек, тоже он шел с каким-то своим корешем, и такой... А вот мы где сейчас находимся?
1: У Курского вокзала.
0: Да, типа того, я такой, на вокзале. Он такой, на каком? Как он называется? Я говорю, на Курском. И у меня, знаешь, такой вайб, я такой, это что, «Назад в будущее»? Он Марти Макфлай, который, знаешь, путешествует по временам, по годам и просто потерялся во времени. Я не знаю, чья это проблема моя, то, что я разогнал это до абсолютного какого-то идиотизма или действительно парень откуда-то к нам прибыл.
1: Объясню. Короче, Макс сегодня мало спал.
0: Ну, тоже
1: и
0: вариант.
1: Поэтому человек, который просто спросил у него, где он находится, потому что, ну...
0: Ну, мы в здании вокзала! Мы
1: но
0: в
1: нет, ну какой вокзал? Ну, нет. Понятно, что на вокзале. А какой вокзал-то? Слушай, в Москве как минимум сколько...
0: Ну как, он приехал на вокзал,
1: минимум
0: не знает, на
1: каком? 5 вокзалов, куда приходят ЖД.
0: Ну давай посчитаем, поезда. Да? Киевский, белорусский, Савеловский, да. Ленинградский.
1: Это я вот только в том районе.
0: Ленинградский, Ярославский и...
1: Казанский.
0: Казанский. Мы уже 6 насчитали.
1: Уже 6.
0: Есть речной вокзал.
1: Нет, есть еще Черкизово. Туда приходят, да, из Питера, например, поезда.
0: Что-то там на В, как этот вокзал называется.
1: Восточный.
0: Да.
1: Восточный. Потом, значит, что у нас есть? Ну, короче, много чего есть, и поэтому, ну, потерялся человек, бывает, заблудился. Тем более, ты видел, кто у Курского вокзала обычно... Там же вот еще выход из метро где?
0: Да.
1: Там есть такие личности тусуются, что, знаешь, лишних вопросов лучше не задавай, потому что...
0: Ну, знаешь, я сегодня прошел тест на адекватность. Он посмотрел на меня. Не, ну этого типа может спросить, он, видимо, ничего плохого не сделает. Кстати, вот обсуждали сейчас вокзалы. Есть же люди, которые играют в симуляторы различные. Мы же сегодня игры обсуждаем. Насчет симулятора железнодорожника я не знаю, но есть...
1: Есть такой.
0: Да?
1: Есть такой, да.
0: Но есть популярная игра, и у нас слушатель написал в комментарии, нет-нет, но бывает, он играет в симулятор дальнобойщика.
1: Но это база. Это база. Евротрак симулятор. Это вообще,
0: ну, знаешь,
1: крутая игра.
0: Это же вообще супер классная тема, что ты можешь прочувствовать все на себе. Что в случае, когда ты реальный дальнобойщик, что в компьютерной игре и там геморрой обеспечен.
1: Да, в целом.
0: Профессиональная.
1: Ну а что, а вот интересно, дальнобойщик, вот он откатал неделю в рейсе.
0: Да.
1: У него неделя выходного, например.
0: Да.
1: Допустим, такой график. Он приходит домой, садится, поиграть, расслабиться, включает игру про дальнобойщиков.
0: Мне кажется, в таких случаях там игра про рыбалку какая-нибудь.
1: А, точно.
0: Или охота.
1: Ну, потому что... кстати, есть же симулятор рыбалки, есть симулятор фермера, что только нет. Я как-то, мне попадался видос, есть симулятор кокоса.
0: Угу.
1: И там, типа, и обычный режим и реалистичный. Обычный режим, значит, кокос просто лежит на пляже. Он просто упал с дерева и лежит. А реалистичный, ты видел, что реалистичный? Он черный экран, потому что у кокоса нет глаз.
0: В целом все логично.
1: Абсолютно, так это еще и денег стоит. Хорошо, так, поэтому можно что-нибудь придумать такое еще и заработать на людях. Mm-hmm. Потому что в игры играют все равно так или иначе. Поэтому в какие игры играете вы и где, рассказывайте. Еще раз напомню, судоку разгадывать, кстати, тоже считается. И всякие шарики на телефоне и так далее и тому подобное. Поэтому пишите, а то, кстати... Много вот женщин играет, между прочим, в общественном транспорте. Сидишь, смотришь, там... Время, время убивалки вот эти вот. Поэтому...
0: Конечно, у меня даже мама в жабу играла, как-то она Зуна.
1: Зума? Зума. Да, называлась. Я еще тогда вспомнил, но это прикольная игра была.
0: Да.
1: Это прикольная игра была.
0: Зумба.
1: Зумба это...
0: Да. Приходишь, когда в тренажерный зал на групповые, и я... Хэля, ты чё нейра, тарачива, наказа?
1: Мне нравится мем еще про тренировки, на которых сжигаются не калории, а зарплата мужа. И вот зумба как будто бы... Ну, знаешь, какие-то бесполезные тренировки групповые, где... ну, непонятно, чем они занимаются, а денег это стоит.
0: Девчонки, а

0: Обсуждаем, заходим в чат нового радио и пишем, какой Дима подлец.
1: Потому что осудил групповые тренировки, на которых сжигаются не калории, а зарплата мужа?
0: Потому что он пашет, а я красивая.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет, это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков. И как ты знаешь, каждую пятницу у нас выходит большое количество новинок. Я отобрал 3, сейчас мы послушаем хуки, припевы, самые цепляющие части. А потом встретимся в наших социальных сетях для того, чтобы проголосовать, а какую новиночку мы послушаем от начала и до конца. Все в твоих руках. Итак, переходим к новинкам. Есть у нас такой молодой человек, который недавно появился в очень громко в инфопространстве. Зовут его Дима Урих. Они заколабились с Олей Серебряной. Трек называется 8903. И Диман, на самом деле, как и я, из небольшого городка, только я из Магадана, а он из Перми, Красновешерск, по-моему, называется этот город. Короче, нанес на карту шоу-бизнеса, да и сам попал туда. Слушаем.
2: Дай мне

0: Сильная заявка.
1: Ведущие ведут эфир, певцы поют песни, музыкальные критики говорят свое мнение. Дмитрий.
0: Хорошо, очень хорошо. Мне прям понравилось. Как трек называется-то?
1: 8903.
0: Неплохо.
1: Это потому что Серябкина твоя любимка?
0: Ну, во-первых. Во-вторых, да нет, хорошо, хорошие дуэты. Я видел вчера вроде бы...
1: Видосики.
0: Видосики, да, с этим треком вместе с ними. А, еще там Оксана Самойлова что-то забыла вроде бы.
1: Да?
0: Ну, вроде бы, да.
1: Но этого я не видел.
0: Ну, короче, надо пересмотреть. До этого я просто знал только... Что? 9... Как там звучал?
1: Ты...
0: Плюс 7-952. 8-1-2.
1: В Питере душа, в Питере семья, там знают наши имена. Окей, да, 52-е, All Black. Ладно, поехали дальше по новиночкам, да. Тоже интересный дуэт у нас нарисовывается. On Native приходил, кстати, к нам на выходное шоу. И не с кем-то, а с самой Лолитой. Сер называется «Старичок». Вы, кстати, уверен, многие его знаете и любите. Но тут новое произведение у этого молодого артиста. Есть рубрика в социальных сетях, где он перепевает хиты на западный лад. Короче, на английском есть кусок. Очень стильненько звучит. Давайте не буду быть голословным, просто послушаем.

0: Прекрасно. Знаешь, что самое главное? Что это не нейросеть. Вот это так ценно в современном мире, что это два живых человека поют, а не нейронка, хотя можно было бы спокойно это сделать буквально за 5 секунд.
1: Не хочется добавлять масла в огонь, но сейчас у многих блогеров горят задницы от песни Шаде. Они почему-то блогеры любят снимать на тренды, и кто-то запустил эту историю. Давайте немножечко пропесочим артистов. И столько видосов появилось.
0: Шаде, Мальборо, да. Тоже. Да. Кто-то еще там был.
1: Играй, гармоника, наверное, давно
0: была. Да вообще в целом, вроде бы он до сих пор в топе висит. Mm-hmm. Если зайти на площадке, mm-hmm. то там... Я последний раз видел, один чувак есть прямо у него, выходит регулярно видосы на эту тему. Из 100 треков в российском топе, 40 вроде бы это с нейронкой или полностью, или частично.
1: Я не знаю, типа, как люди выкупают, что это нейронка или нейронка. Ну, окей, поехали дальше. Чемпионат мира, вот мы за эфиром немножко с Димой обсудили, и вот тоже любитель большого футбола, это Мот, он, кстати, выпустил новый трек, а все видосы, сниппеты для продвижения вот с этой Джога Бонитой поснимал. Короче, в стилистике футбола, там и танцы, и игры
0: актуалочка,
1: с мячом.
0: Актуалочка, короче, летняя актуалочка.
1: Да-да-да. In the club.

0: Мне кажется, у тебя очень сильная тройка набралась тех, кого нужно выбрать, потому что...
1: Хорошо, да.
0: Там Урих Серябкина, Унетив Лолита и Тутмот в целом с хорошим летним треком. Это не 92 дня, не тот самый легендарный альбом, но все-таки, но все-таки.
1: Да, как будто бы мод будет... Русский, как его, такого, Future Sand, Indoclub. Indoclub на русском мы еще не слышали.
0: Нет, знаешь, на что это больше похоже, на я что? Тебе скажу? Это больше похоже на...
1: Кулшари.
0: Нет, это больше похоже на Питбуля.
1: Mm-hmm.
0: У него же там просто тоже такие вот все бразильские мотивы, и Питбуль писал трек к чемпионату мира.
1: Короче, возможно, они сделали коллабу. Заходи в социальные сети, выбирай трек, который понравился, в конце часа поставим полностью.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: Агат. Покупай выгодно.
11: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
12: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
13: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Во всех магазинах продуктов «Хороший» с 18 по 24 июня. Молоко «Млада» 2,5%, пастеризованное 1 литр, 69 рублей 99 копеек.
15: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
16: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядьково Дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
17: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.

0: Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Выходного шоу, привет, это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков. И знаешь, бывает так много дел, что даже маме некогда позвонить. Тут он написал, говорит, я слушаю радио, говорю, мамуль, дорогая, привет, хорошего тебе вечера. Тем более мы уже песню «Еду в Магадан» включали. Я просто Диме сейчас показывал, мне мама прислала, говорит, наш сафари-парк, ну это условно, просто видос, где метрах в 10 огромный медведь. Она такая, а вот мы с водителем катались, он вот видос снял. Обычное дело для магаданцев, я уже, видимо, подотвык, потому что увидел, говорю, ничего себе, там машина страшная. Уже уписался бы, отвык. Отвык я от такого. Ну ладно, давай вернемся к музыкальным новостям, тем более, что есть что обсудить. Короче, видел ли ты, что Гоша Рубчинский создал свой музыкальный лейбл?
1: Без комментариев.
0: Почему?
1: Нет, я... Да,
0: ладно, короче.
1: Ну, просто это бред, потому что... Ну...
0: Почему? Чувак работал с Kanye West'ом. Ну, да, он дизайнер, он работал по этому направлению. Ну, вдруг нахватался.
1: Да, и к дизайну есть вопросы.
0: А, да?
1: Ну, конечно.
0: У нас тут историк моды, Дмитрий Лапиков.
1: Нет, ну просто, во-первых, когда ты последний раз что-то вообще видел популярное от Гоши Рубчинского? В 2016 году.
0: Ну нет, сейчас тоже постоянно форсят, нет?
1: Форсят? Да. Ну а действительно ли это, знаешь...
0: Ну это, знаешь, как будто философский вопрос. Действительно, не действительно. То есть я смотрю, в инфопространстве он часто все равно мелькает. Один, второй, третий, четвертый. Нет, не в 16 году. Во-первых, с вайперами он очень плотно взаимодействовал. У них был какой-то здоровенный концерт. Он выходил с ними на сцену. Я просто, когда увидел эту информацию, что он создал свой музыкальный лейбл, вообще подчекал. А у Гоши, оказывается, есть собственный музыкальный проект, который функционирует или функционировал несколько лет до этого. Я слышу об этом впервые. Группа, если я не ошибаюсь, ну, так и называется проект, группа. Что они делали, чем они занимались, я без понятия, если честно. Но вот получается, какой-то бэкграунд в музыке есть. Меня, я просто хотел сначала это сравнить с тем, что, знаешь, когда артисты занимаются чем-то другим, например, ресторанным бизнесом, и у многих потом не получается, это все закрывается, когда ты дизайнер и потом делаешь музыкальный лейбл, это интересно, как минимум интересно. Но мне кажется, что на такую волну пойдут определенные артисты, уже известные, которые любят создавать различные инфоповоды. Ну, условно, тот же Егор Крид. Потому что он не пропустил абсолютно, как будто бы, ни одного тренда в этой жизни. Я выговорился, спасибо.
1: Хорошо.
0: Вау, у меня просто такая мысль была, я ее так развернул. Блин, доволен собой. И, короче, если у вас есть какие-то мысли по поводу Гоши Рубчинского и его музыкального детища, welcome в наш чат, да, в наши социальные сети. Ну и, конечно же, тем сегодняшнего эфира мы обсуждаем игры компьютерные. Во что вы играете, играли, да, потому что это та история, которая забирает у тебя бесконечное количество времени. Ну, боже, сколько же она дарит тебе счастья. Ну, не знаю, меня отучили как будто бы играть. Мне в детстве запрещали, поэтому сейчас я практически не играю. Мне одному очень скучно. Ну, вот с корешем встретиться в какую-нибудь приставочку порубиться, блин, да за милую душу. Я вообще очень сильно удивлен, что еще есть различные чемпионаты по Доте, по Counter-Strike. Есть действительно профессиональные киберспортсмены, которые за свою работу получают деньги. Это как... И это ли не работа мечты, как говорится? О, Дим, а ты видел эту историю? Чувака зовут, по-моему, Дмитрий Камыш. Он из Красноярска, если я не ошибаюсь. В 39 лет ему стукнуло в голову о том, что он должен стать киберспортсменом. Он уехал из Сибири в Москву, оставил жену, детей и поселился у подписчика на балконе и стал каждый день играть в эту историю. У него блог просто взлетел до небес. Его какой-то кибер-отель поселил к себе. Что-то он там пожил 3 месяца, потом они поспорили, он проиграл этот спор и до конца года должен выплатить 500 000 рублей. Сейчас уехал обратно в Сибирь, живет у своей мамы на чердаке и также тренируется, чтобы стать великим киберспортсменом. Как тебе эта история? Целиком вдохновляющая?
1: Я видел, знаешь, хорошо, что ты мне рассказал, потому что я про нее забыл. Я видел начало этой истории, что да, он сказал, что я всех кинул и уехал жить на балконе. Я думаю, кринж, и перелистнул. Ну вот ты мне рассказал, и я еще раз убедился, что это кринж, и я правильно сделал, что перелистнул.
0: Ну, получается, не все фанаты этого движения.
1: Но, знаешь как, если бы он выиграл спор, уже был бы другой разговор. Ну, а да. Так, жить с мамой
0: История 40
1: лет.
0: Как когда ты проходишь какую-то миссию, у тебя всегда есть to be condition.
1: Да, я думаю, что его жена и ребенок очень рады батиным достижениям, поэтому... Ладно, мы продолжаем. У нас лирик на подходе, еще больше классной музыки. И пишите свои истории. Играйте в игры, не играйте в наши соцсети.
2: Новое, выходное. Максимально выходное шоу.

0: Музыкальные новинки мы вам представили, хорошо ли, плохо ли, а сейчас мы вам хотим, чтобы вы похлопали. Там как будто бы что-то по-другому звучало немножко, но если...
1: Неплохо.
0: Если надо, мы похлопаем, но и вы тоже в ответку. Короче, голосование в нашем чате, в наших социальных сетях уже прошло, и я готов объявить победителя. Чтобы быть достоверным, захожу снова и рассказываю. Короче, на момент, когда мы приняли решение, какую песню будем слушать, Серябкина и Урих победили всего на один голос. Песня называется 8901. Проиграли им Унэйти Фалалита и Мот со своим Индоклабом.
1: А я думал, они с отрывом. Нет?
0: Нет, там вообще тютелька в тютельку. Там вообще, знаешь, вот как канатоходцы. И то вправо, то влево, и можно рухнуть. А они прям, вот знаешь... Ну, это тоже победа. У нас такое мощное противостояние случилось. Ну, потому что ты сам сказал, что все треки кайф. А это правда кайф.
1: Ну, что, раз не мы
0: и
1: выбрали...
0: И ты в белом платье 2.
1: Раз выбрали вы, то да, Серябкина, Дима Урих, 8901 прямо сейчас. Новинка в эфире нового. Ну и... Да и все, наверное, что тут лишнего-то говорить.
2: Давай попробуем.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
2: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. «Красбетон» – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
3: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
4: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
4: Дома сданы.
6: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89.
4: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В транспортную компанию требуется машинисты автокрана и водители категории Б, С, Е. Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов. Задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, это Зиверт.
14: Всем салют, это PLC.
15: Это Диджи Смэш.
16: Это Настя Кудри.
17: Это Саня СТ.
18: Это Эльвира Т.
19: Всем привет, с вами Айова.
20: С вами Леша Свит.
21: С вами Лена Темникова.
22: Всем привет, с вами Хамалиновый.
23: С вами Клава Кока.
24: С вами Гаязов Бразер.
25: Новое радио.
26: Присоединяйся погромче.
27: Новое радио.
28: С

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Ну что, привет-привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов, Дмитрий Лапиков также на связи, это выходное шоу, и у нас гостевой эфир, мы здесь не одни. Сегодня говорим про кино, потому что в гостях они, режиссеры. Валерия Трунёва, привет.
1: Здравствуйте.
0: Ну и, конечно, он, Владимир Назаренко.
2: Всем привет-привет.
0: Почему, конечно, он, потому что я с человеком уже поговорил про баскетбол, и я такой, блин, мой человечек. Но все, тему баскетбола мы уже отменили, да, и пошли дальше. Начали мы сегодняшний эфир с того, что увидели новость. 51% России, населения, играют в компьютерные игры. Может, и в мобильные играют. Короче, рассказывайте, во что в свое время, или даже сейчас, если позволяет график и время, немножечко вы разгружаете свою голову.
2: Разгружаем. Если речь про компьютерные игры, я играю в Baldur's Gate. Прямо, мне кажется, в данный момент времени жизни. Я после смен съемочных, я еще работаю как режиссер рекламы. И когда я приезжаю со съемок какого-то бренда, тяжело с коммуникацией было сложно, я просто включаю Baldur's Gate и играю с своим братом.
0: Ты знаешь, что я такое делал?
3: Ну, я один раз видел, да.
0: Угу. Хорошо. Саша, у тебя есть такая? Ой, Саша, пожалуйста, Валерия.
1: Нет, я вообще не умею отдыхать. Я надеюсь, вас послушаю, научусь. В игры не играю, вообще не знаю, как отдыхать нормально.
3: Я про Baldur's Gate я вспомнил. Мем с медведем.
0: Да.
3: Все, что я знаю, все, что я...
2: Его нельзя озвучивать в эфире, думаю, подробно, в контекст. О, я играю в баскетбол, если...
0: Валерия, в компе?
2: Нет, прям в реальности.
0: Это я знаю
2: уже. Это сильно меня разгружает очень.
0: Окей. Ладно, погнали. Вы к нам пришли не с пустыми руками. Это «Поле чудес», подарки в студию. Я пошутил, все.
2: Я был готов отдать все, что у меня есть. Социальная карта москвича.
0: Нормально. Да, прошел конкурс короткометражного кино художественного театра, и вы там стали и лауреатами, и финалистами. Вот для тех, кто не в курсе, я знакомился с информацией. Я уже погружен очень сильно, но наши слушатели нет. Расскажите, что это такое, с чем его едят. У вас было задание, за 6 недель вы снимали свой короткий метр, вам предоставили тему, что еще? 120 секунд был всего хронометраж. Насколько это сложно, легко, и как вы в это погрузились? Ребят, вам слово.
2: Так, ну уступлю девушке.
1: Действительно, у нас был регламент, у нас была тема «Барто, 120 секунд детства». У нас было ограниченное количество времени, за которое мы должны были снять это все. Это было сложно уместиться в хронометраж, но и прикольно, что все были в одинаковых условиях, то есть у всех было ограниченное количество времени, одна тема, и получились супер разные работы у всех, просто кардинально.
0: А я вот читал рецензию Хаменского. Он, кстати, у нас вот очень
3: частый гость,
0: да,
3: и друг
0: нового радио. Тоже рассказывал, что очень много разных работ от детской непосредственности какой-то, да, и умение вот поговорить с детьми на взрослые темы, как это делают.
2: Да, там есть конкретная работа, которую, кстати, выиграла, она абсолютно на взрослую тему. И, то есть, и в этом, мне кажется, и класс, что большая полифония взгляда, что есть хрон, есть техническое ограничение, и в них каждый крутится кто как может, кто-то с анимацией, кто-то просто с прямым повествованием игровым, кто-то вот на взрослые темы говорит.
0: А в этом конкурсе ваши успехи, что случилось конкретно с вами? Расскажите.
2: Ну, самый главный успех, что мы увидели Константина Юрьевича. Я чувствую кресло теплое до сих пор, и, наверное, он вот здесь прям сидел.
0: Ты чувствовал, он сидел прям там.
2: Там какое-то особенное кресло. Вот. Да, на самом деле, познакомились с классными людьми и протестировали классных людей на площадке. То есть самая главная роль, мне кажется, этого конкурса — это мотивация снять что-то новое в каких-то рамках на какую-то конкретную тему. А там уже дальше, мне кажется, идут номинации. Там у меня это условно медиапризнание.
0: Что
2: было.
0: Это значит?
2: Что именно?
0: Ну, селебы такие пришли и такой, о, новый бог кино, как это работает?
2: Когда, ты имеешь в виду, что когда мы пришли...
0: Нет, вот медиапризнание.
2: Медиапризнание, как я понял из формулировки, что это отдельная категория от кинокритиков, которые обозревали кино. То есть вот, это именно вот от телеграм-каналов, медиа и так далее.
0: Окей. Прикольно.
2: Такой респект.
0: Валерия?
1: Ну, у нас была еще классная церемония. Вот перед нами выступали артисты МХТ, дети. И вообще это был такой большой праздник. И, конечно, здорово, что наши вот эти маленькие фильмы, они уже появились новинки. Их можно там посмотреть и в целом как-то добавить себе в портфолио. Крутой опыт, знакомство и просто реально праздник для нас.
0: Ну и плюс саму статуэтку короткого метра вам дали.
1: Да.
2: Там не просто статуэтка.

0: Там ты приходишь и за столом, там были шикарные столики для режиссеров. Как в кабаре, не знаю, они такие, со светильником. Ты подходишь, садишься, перед тобой сцена, и там вместо статуэтки такая линейка на подставке 75 сантиметров.
1: Короткий метр.
0: Да, а я, вот ты сразу же догадался, а я, у меня под, не так работает мозг, не так быстро. Я думаю, что это рост ребенка 75
2: сантиметров. Ну ты обращайся, мы, если что, тебя быстро видим.
0: Да, а вот выяснилось, что это правда короткий метр, поэтому ты пробил очень хорошо.
2: Окей, ребят, у нас небольшая пауза, сейчас послушаем музыку. Дим, пожалуйста. Пожалуйста, крути пластинки, и мы обязательно с ребятами скоро вернемся.
3: Выходное. Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Привет, это выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Сегодня у нас киношный эфир, киношная тусовка. Режиссер Владимир Назаренко и Валерия Трунева у нас в гостях. Ребята участвовали в конкурсе, да не просто участвовали, а стали финалистами и лауреатами. Конкурс короткого метра, да, короткометражное кино художественного театра. Главный приз какой был? Да что вы все боролись? Там 600 человек подали заявок. И ради чего все это?
1: А главный приз был в том, чтобы его выиграл Гайне с шикарным фильмом. Как раз-таки он очень взрослый, этот сам фильм. И классная работа. Приз — это съемка короткометражного фильма с актерами МХТ. Вот, и мне кажется, это очень круто. И сейчас выйдет, насколько я знаю, уже с прошлых конкурсов вот короткометражный фильм, который вот был призван на прошлых потоках.
0: Валерий, расскажи про свою работу. Что ты? Как это было?
2: Я хотела, на самом деле, сначала дополнить про победителя, если можно. Что они получают. Этот фильм снимается при поддержке Винк платформы. И я участвовала в одном фильме, который победил в позапрошлом году, потому что я в целом участвовала в этом конкурсе уже 4 года, то есть я с самого начала участвовала. Первые 2 года как сценарист, продюсер и актриса, и потом как режиссер 2 последних года. Вот. И в позапрошлом году, получается, режиссер фильма, в котором я участвовала, выиграл, и я была помощником режиссера. Фильм получил приз зрительских симпатий на Горький фест. В общем, судьба у режиссера, который выиграл и поучаствовал в этом фильме, она клевая, потому что МХТ дальше занимается продвижением, занимается фестивалями, это такой вход в индустрию.
0: Короче, получается. Это трамплин некий.
2: Да. Угу. А если говорить про мой фильм, то у меня светлый фильм, но на самом деле про утрату в детстве близкого человека, но мне хотелось эту тему переосмыслить, как-то поддержать, в общем, детей и взрослых, у которых случилась утрата, и рассказать, что, ну, вокруг свет, и близкие люди никуда не деваются, пока мы помним о них.
0: Вот. Ничего себе как. А такой вопрос, вот 120 секунд, это вообще для такой работы много или мало? Или наоборот, знаете, у нас сейчас вертикальный формат, клиповое мышление, и вот такие быстрые монтажи. Как это работает вот в профессиональной истории?
1: Ну, мне кажется, зависит больше от задачи и структуры. То есть главное, чтобы было одно событие. И его уже можно рассказать в рамках 120 секунд. И в это, наверное, и задача режиссера. То есть уложить это так, чтобы зритель все понял с первого кадра, всю экспозицию, и сразу же перейти к событиям, что происходит и так далее.
0: Это сложная задача?
1: Очень, мне кажется, очень сложная. Намного, мне кажется, сложнее, чем снять стандартный короткометражный фильм 15-20 минут.
0: Угу. У тебя фильм называется «Носки летают».
1: Да, мой фильм про летающие носки. Если коротко, то так, вот.
0: А что это ты психанул так? Как ты к этому пришел?
1: А я подумал о том, что мне было бы очень радостно, если бы мои носки летали. И подумал о том, что это достаточно детская мысль. И а что, если они реально будут летать, но не все в это верят, а в это нужно будет убедить весь мир?
0: Фантазер.
1: Абсолютно.
0: Ты меня называла. Диму, есть что добавить?
3: У меня вопрос был. Вы сказали, что победитель получает возможность снять короткометражку, господи, с актерами театра. Любыми? Вот я возьму кого-нибудь, например...
0: Брэд Питт! Сюда!
3: Ну, я прям захочу Газ у себя увидеть в короткометражке. Я могу просто взять и все, и позвать его или нет? Или там как вообще дальше-то выбирается, если вы в курсе?
1: Я думаю, что мы не в курсе конкретно. Ну, да, я лично нет.
2: Но там можно предоставить Dreamcast. Uh-huh. И в прошлом фильме Константин Юрьевич Хабенский играл, в позапрошлом Люпшин, то есть такие мастодонты. Так что я думаю, да. Актеры МХТ можно выбирать.
3: Это круто просто как возможность, но и понятное дело, что трамплин. Так, я предлагаю ненадолго снова прерваться, потому что и вы как-то прям столько всего все уже разузнали, все. Вопрос, знаете, еще какой? Вообще не про кино, а вы музыку сами какую слушаете? А то мы-то здесь все-таки на радиостанции. Что вы слушаете, что вы предпочитаете?
0: У одного из наших гостей брат-музыкант.
1: Я слушаю Михаила Зайца. Заяц. Это мой брат. Я всем рекомендую послушать шикарные треки.
0: Ага. Братскую установку выполнил?
1: Конечно.
0: Хорошо.
2: Так, что у тебя? Я люблю русский рок.
3: Например?
2: Арбенина.
3: О, хороший выбор.
0: Есть у нас наш начальник замечательный. Фиточек у него есть с Арбениной.
3: Между прочим, да. Ну ладно, короче, тогда с музыкой все понятно. Чуть позже мы вернемся, продолжим обсуждать и кино, и много чего другого. Я жду еще артистов, кроме бро твоего, ладно?
4: Это новое выходное радио. Выходное новое. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Вита Парк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
10: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Квас «Медный великан» для окрошки 1,4 литра 89 рублей 99 копеек.
11: ООО «Торговая сеть «Командор». УГРН 102-240-247-95-05.
12: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
13: Красноярский рабочий 150К.
14: Новое.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Владимир Назаренко, Валерия Трунева у нас в гостях. Режиссеры, полная тусовка, получается, киношная. Я Макс Астахов, Дмитрий Лапиков также у микрофона. А вот по-любому же какой-то отпечаток-то профессиональной деятельности наложился. Больно ли смотреть вот фильмы? Как зрители, мне кажется, это же невозможно больше сделать.
2: Мне кажется, это показатель качества. Когда ты начинаешь смотреть кино как зритель, значит, оно хорошее. Ты отключаешься от того, что ты режиссер, профессионал и так далее. То есть оно тебя забирает.
3: Вера. Согласна полностью, так же, как и со спектаклями. И бывает, что в начале, когда ты смотришь фильм, ты начинаешь оценивать там что-то, прикидывать драматургии и так далее. И когда ты погружаешься, и тебя отключают, все, значит, фильм классный.
1: И как часто такое бывает? Что вы погружаетесь и такие, мы зрители?
3: Достаточно часто,
1: да?
3: На самом деле, да.
1: Или ты льстишь коллегам?
3: Нет, нет, реально.
1: Там такое лицо серьезное, подключайтесь на трансляцию, я и верю.
4: Это, Макс, знаешь, когда пассажир доверяет водителю на переднем кресле, если он не тормозит ногами во время опасного маневра. Если ты это не делаешь, значит, ты доверяешь водителю. Так же и здесь. Только немножко другое, знаешь, как будто.
1: Блин, прикольно, прикольно. А нет вот этого вайба? Вы как вообще с уважением фильмы смотрите? Из разряда ну, не отвлекайтесь, да? У меня просто большинство фильмов, это просто подкаст, пока я что-то на кухне делаю.
2: Есть такое. Ну, то есть, мне кажется, сейчас все сложнее и сложнее держать внимание. Но в любом случае, я держу в голове о том, что фильм, особенно если это какая-то авторская история, я понимаю, как много сил туда вложили вообще все, начиная от водителей, заканчивая режиссерами, продюсерами и так далее. Поэтому если это искренне, то это точно требует внимания. Вот это, наверное, главное.
1: Угу.
3: У меня вообще достаточно низкая насмотренность, то есть я в кинорежиссуру попала буквально вот в этом году. У меня на самом деле не так много фильмов, которые я смотрела, я там явно смотрела меньше фильмов, чем какие-то кинокритики и так далее. Вот, поэтому я сейчас стараюсь смотреть фильмы вдумчиво, прям разбираться, потому что мне надо набираться опыта, какое-то видение воспитывать в себе. Вот. Но, понятно, какой-то масс-маркет киношный я могу смотреть на фончике.
1: Фастфуд.
3: Фастфуд, да.
1: Окей.
4: А последние три фильма твои личный топ?
3: «Картина дружеских связей», «Здесь был Юра» и «Мне 20 лет Хуциева».
4: Вот это не знаю, но «Здесь был Юра», кстати, классный фильм.
3: Да.
1: Я мимо вообще трех всех.
4: Посмотри, посмотри.
1: Запись эфира будет, я потом это вытащу.
2: О, а я поддержу своих коллег. Мои друзья, братья Кравчуки, сняли фильм «Коммерсант». Рекомендую всем посмотреть, реально классный.
4: Ну вот,
2: кино.
4: Кстати, он прикольный, но я лично, знаешь, я почему-то ждал, что больше покажут декорации вот этой России 90-х. А по сути, это были пролеты улиц сверху, крупный план тачки. Ну, типа, мало вот этого было атмосферы, как по мне. Но прикольный фильм, да.
2: Да, ну, то есть, правда, это дебют режиссерский, то есть, двух молодых парней, и мне кажется, они очень круто справились со своей задачей. Федя, Никита, если вы слышите, я вас поздравляю. А так еще две рекомендации от меня. Это «Нежный Восток». Вряд ли кто-то его смотрел, но очень крутое кино про то, как девчонка поехала на экскурсию со своим классом и просто сбежала от нее и пошла по потоку жизни. Очень хорошее кино. И пускай будет «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Тоже инди-фильм, но очень добрый, искренний, жанровый.
1: Я прям понимаю, что слово «нишевый» тебе знакомо.
2: Абсолютно. Но это, кстати, вот эти фильмы, которые будут интересны зрителям. То есть это не социальная история, где человек смотрит на льющийся мед в 7 часов.
1: «Режу вот 24 часа». Кстати, немножко про двойные стандарты. Получается, увидеть со мной вне работы у тебя времени нету, Дима, смотреть фильмы, пожалуйста. Вот узнаю тебя с другой стороны.
4: С тобой кино сходили, посмотрели.
1: Почему, собственно, нет? Знаешь, я обожаю людей, которые ведут активно социальные сети. Я вот зашел в телеграм-канал нашей гости Валерии, я просто стал фанатом. Последний пост. Не могу встать с дивана второй день начать работать. А работа накопилась, просто ужас. Лежу и осуждаю себя. Отстой. Классно, что вы тоже люди. Ну, знаешь, как это бывает. Вот,
4: но они еще не зазвездились просто, ты понимаешь? Мы пока еще на заре их. Потом придут и даже не поздороваются еще, может быть. Пока что просто так. Еще с нами на одном уровне, понимаешь?
2: В следующий раз из кровати я попрошу, чтобы микрофон принесли ко мне домой.
4: Да, да, да.
2: И оттуда выйти на связь.
1: У меня был опыт, я один раз вел эфир по телефону.
4: Он опаздывал.
1: Давай такие слова не произносим.
4: Давай, давай, будем честны. И он просто из такси, я позвонил ему, и он вел эфир удаленно. Ну, такая возможность тоже есть, поэтому почему бы и нет.
1: Благо, это был всего один выход. Что, небольшая музыкальная пауза, и вернемся?
4: Да, да, можно, раз желаете, резко так просто неожиданно.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень Куб называется.
2: Вайны.
1: Сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, только. Да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Деникс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
16: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
2: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Привет-привет, здравствуй-здравствуй. Макс Остака, Дмитрий Лапиков, режиссерская тусовка. У нас в гостях Владимир Назаренко и Валерия Трунева. А расскажите вот про киношную индустрию, про киношную тусовку. Мне же кажется, она сейчас супер закрытая. Если ты не дружишь и не тусуешься, и не знаешь места, где обитают твои коллеги, ты как будто бы в кино не участвуешь, или я это себе придумал?
1: Ну, мне кажется, кстати, достаточно. Она и закрытая, и открытая. То есть, если есть желание, инициатива, и ты работаешь, то есть, если ты пишешь сценарии, выходишь на продюсеров, пишешь им везде, где только можно, в соцсетях и так далее, то у тебя есть шанс залететь. Либо ты можешь чем-то смежным заниматься. Например, я вообще в эту историю попал, если не считать в Гика, то я вот начал снимать рекламу, и через рекламу мы нашли сейчас продюсера, вот с которого мы планируем пойти сейчас в Минкульт и пичиться на полный метр. Вот, то есть, и тут зависит, мне кажется, от цели, задачи, желания.
0: А вот и планы подъехали, потому что в конкурсе, в котором вы участвовали, это конкурс короткого метра, и там одно из условий было, чтобы у вас не было полного метра.
1: Да.
0: Что у тебя, Валерия?
2: У меня есть несколько коротких, полного у меня нету, и в планах у меня пока только короткие, потому что я учусь, я на первом курсе. В этом году я буду снимать преддипломный короткий метр по сценарию Маши Карповой, чудесной актрисы и сценаристки теперь. Вот. И собираюсь летом снять документальную курсовую, поэтому, если вдруг нас слушают какие-то интересные люди, у которых сейчас происходят какие-то интересные события, пишите мне в любые соцсети, Валерия Трунева, я с радостью про вас что-нибудь сниму.
0: Чуваки, это просто шанс один на миллион. Короче, если хотите, чтобы именно вашу историю, да, биографичную, перевели в кино, да и, пожалуйста, и к Лере в социальные сети, да и к нам в новое радио заглядывайте. Мы будем рады потом почекать, почитать, тем более у нас трансляция идет прямо сейчас. А вот самое ближайшее время, что будете делать? Впереди лето.
1: Я полечу в Турцию.
0: Впереди лето. В Москве прохладно, ты отдыхать?
1: Да, я отдыхать в Турцию. Сначала я лечу на день рождения к родителям, а после оттуда сразу в Тюмень. У меня они сейчас там. И после в Турцию отдыхать, а после много работы снимать.
0: Короче, нужно подзарядиться.
1: Да, чтобы писать, что-то придумывать, нужно заряжаться.
0: Человек, который не умеет отдыхать.
2: Я не знаю, когда я буду отдыхать, потому что летом я буду снимать короткий метр и курсовую.
0: Офигеть. Дим.
3: Я просто слушаю, мне даже немножко жалко становится, но вот хотя бы человек, который уже улыбается от мысли про Турцию, это здорово. А планы по поводу съемок? Полный метр, это вы там собираетесь подаваться, а реклама, может, какие-то проекты прикольные у тебя впереди, что вообще? Или сейчас такое межсезонье, у рекламщиков нет. Есть или нет?
1: У рекламщиков лето достаточно активное, перед праздниками часто бывают взрывы, там, перед там, 14 февраля, например, очень много, перед Новым годом все закрывают бюджеты и прочее. Есть сезоны, но я сейчас занимаюсь несколькими соцпроектами. Я сейчас делаю про... Например, вы пристегиваетесь на заднем сиденье автомобиля?
2: Да.
0: Конечно.
2: Обязательно.
1: Конечно, все?
2: Да.
1: Не все.
0: Конечно.
2: Я смотрела
0: конечно.
2: Видосики просто, что происходит с людьми, которые вот, не пристегиваются.
1: Представляете, да. И я сейчас делаю социальный проект, анимационный. Про
0: при участии своего кореша?
1: Кстати, возможно. Мы пока что сейчас с ним общаемся, договоримся. Вот, но это будет про то, что, оказывается, люди, естественно, все думают о том, что это для безопасности. Но люди не думают о том, что, пристегиваясь, ты заботишься не только о себе, но и о других людях в салоне. Mm-hmm. Потому что, пристегиваясь, ты... Точнее, если ты не пристегиваешь, ты травмируешь всех людей при аварии вокруг себя. Wow. Вот, и ты становишься ядром, который выстреливает из пушки из-за инерции. Поэтому вот важно об этом сказать. Я сейчас сделаю небольшой такой проектик, и все, а там уже вот концентрируюсь на полном метре для
0: ну,
1: подачи.
0: Ну, после таких слов небольшим проектиком это уже сложно назвать.
1: Ну, кстати, он будет международный, скорее всего.
0: Поехали.
3: Ну, а, кстати, а почему интересно заниматься-то этим? Тебе лично?
1: А потому что я стал пристегиваться, и я посмотрел какой-то видос в 8 лет, вот про вот это вот, по сути. Какой-то очень плохой, кустарный, и я... После этого стал всегда пристегиваться и задумал, как-то сел, мне было 16 лет, в машину, и передо мной был папа на водительском сиденье. Я подумал, стоп, а я сейчас, получается, несу угрозу папе, если я не пристегнусь.
0: О.
1: Нет! Вот, и все. Я подумал, что, блин, а круто, если бы все так думали. Я начал читать, изучать. Оказывается, реально в России только половина людей пристегивается, а вообще во всем мире эта сумма, точнее, процент достигает 15-20, тех, кто пристегивается сзади.
0: То есть из твоей детской травмы, да, получается, вот такое
1: беспокойство, я скажу.
3: Да-да-да, детского беспокойства.
1: Травмы у меня другие. Это мы в кино увидим.
3: А это полный метр.
1: Да, да, абсолютно. Это мы оставим туда.
3: Ну что, просто столько интересных разговоров, и время подходит к концу. Я думаю, что планы обсудили. Остается только попрощаться.
0: И будет вайп позвать ребят как-нибудь через время, да, когда накопится новая информация, потому что приятно пообщались. Напомню, что у нас Владимир Назаренко, Валерия Трунева. Спасибо вам большое. Мы же на радио. Ну что там, привет, может, кому-то надо передать?
1: Спасибо вам. Я передаю привет своим маме, своей сестренке. У меня сестренке 11 лет. Она стала вдохновительницей, мне кажется, всего, что я делаю в плане именно подросткового каких-то материалов. Поэтому, Вера, тебе большой привет. Я тебя очень люблю.
0: О. Еще имя какое?
2: Я тоже передаю маме привет и передаю своей команде, благодаря которой мы смогли пройти финал. И, собственно, я здесь сейчас сижу и с вами общаюсь.
0: 14:48, это значит, в Магадане уже около 23. Мам, спокойной ночи тебе. Выходное шоу подходит к концу. Прекрасные ребята у нас в гостях. У руля остается невероятно прекрасный также Дмитрий Лапиков. Пока-пока.
3: Макс, пока. А вам, ребят, удачи и творческих успехов, и не только вы крутые. Это спасибо, правда, поэтому, поэтому вперед с высоко поднятой головой. Все, я все сказал.
1: Спасибо.
4: Максимально выходное шоу.

0: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Акционерное общество «Алейск Зернпродукт» производит и реализует муку, крупы, подсолнечное масло торговой марки «Алейка». Из муки, крупы и подсолнечного масла выпечка будет исключительно пышной, а каши – вкусными и рассыпчатыми. Все самое лучшее для вашего стола. Мука, крупы, подсолнечное масло «Алейка» с любовью от щедрых полей Алтая. Спрашивайте в магазинах города.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
9: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов.
8: С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
10: Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
11: Это новое радио.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: После такого крутейшего гостевого эфира не сбавляем темп, но уже делаем с помощью музыки. Это суперхиты и суперновинки заряжены. Дмитрий Лапиков по-прежнему у микрофона. И продолжаем наслаждаться воскресеньем.

0: счастья.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Новое радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: собрались втроем и сделали суперхит. Не лето, Олег Майами, Леша Свик, это «Громче города». Дальше у нас еще больше классной музыки. Мне даже сказать-то нечего. Воскресенье, не хочется никаких новостей, не хочется чего-то вот нагружать себя. Правильно? Правильно, нужно отдыхать. Завтра, между прочим, понедельник. Да, не хотел плохих новостей тебе говорить, но иначе никак. После небольшой паузы продолжим слушать суперхиты и суперновинки. Ну и просто делай громче. А также не забывай про наши соцсети. Там много интересного.
1: От создателя нового

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
7: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
8: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
11: Горячий сезон скидок. Весь июнь в салоне «Дядькова дизайн» авторские коллекции мебели со скидками до 75%. Торговый центр «Атмосфера дома» и торговый комплекс «Доммер». Ждем в гости. Дядьково.
12: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелиорукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
16: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
17: Азон.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Ванечка Дмитриенко, Цветаева прямо сейчас в эфире нового. Дальше еще больше суперхитов и суперновинок, но уже без меня, Дмитрий Лапиков. Прощаюсь, потому что в следующем часе у нас повтор высшей лиги. Узнаешь, кто забрался на вершину в этот раз нашего топ-чарта. И, ну что, может быть, кого-то новых себе добавишь артистов. В общем, будет интересно. Завтра тебе желаю продуктивной недели, ну а сегодня успей отдохнуть и насладиться.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Красбетон».
3: Пиковые нагрузки. Зима. С «Красбетон» никаких задержек. Собственный автопарк, лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
4: Город Красноярск. ОГРН 113-246-804-8206.
5: Реклама. Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан-2022».
5: Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычная архитектура. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В транспортную компанию требуются машинисты автокрана и водители категории «Б», «С», «Е». Вахта. Официальное трудоустройство. Звоните 209-77-77. 209-77-77.
5: На баге. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: З.

0: Привет, ребята и девчата, с вами, как всегда, Максим Астахов, Роман Емельянов. Мы собрались здесь все вместе с вами для чего? Для того, чтобы подвести музыкальные итоги недели, да, Макс?
1: Это абсолютная правда. Тем более, небольшой спойлер, у нас вылетело из чарта много песен артистов, но эти артисты вернулись снова со своими новинками.
0: Ну, в общем, убийца дворецкий, с тобой, конечно, только вообще интригу вешать.
1: Это правда. Ладно, начнем по классике. У нас Хамали и Акмаль занимают 20 место. Минус одна строчка у них на этой неделе. Это значит, что, вероятно, на следующей неделе, если вы за них не проголосуете, мы их больше не услышим в нашем чарте. А мне определенно нравится история успеха, когда растет не только сам артист, но еще и его команда. У Акмаля, кстати, есть такой человечек, обычно он находится в тени, но недавно...
0: Директор?
1: СММ-специалист.
0: А, СММ-специалист. Это важный сегодня сотрудник любой команды.
1: Это правда. Он стрельнул как блогер. Недавно у него брали интервью. Его никнейм блогерский Айгер. Его спросили, а какие бы совместки ты хотел бы услышать, собственно, от Акмаля. Парень назвал Любовь Успенскую, Киркорова замахнулся и Амирчика, потому что с последним их

тебе там нет. Знай, к тебе вечно я спешу, знай, к тебе все ведут дороги. Виду не подам, но я скажу, что я знаю.

0: случайно.
1: 21 неделя в хит-параде «Хамали Акмаль», «О чем ты не спишь по ночам», а я хочу поздравить всех с прошедшим Днем России. Замечательным праздником, мне повезло. Знаете, по традиции, уже второй раз подряд я отмечаю этот день в компании величайших наших спортсменов. Да, мы были в турецком отеле, и там был Саша Овечкин, Саша Легков, олимпийский наш чемпион, Фридзон, Мыскина, огромное количество замечаний, Яковлев, хоккеистов, волейболистов. И по традиции, поутру, в День России, Саша Легков проводит зарядку. И все приходят, не знаю, хотя накануне мы сидим допоздна, понятное дело, не просто так сидим.
2: Заряжаемся,
1: да. Но в то же самое время в 10 утра, в 9 утра все на поляне, было огромное количество людей, даже Овечкин там делал планку, все. А Легков, я хочу сказать, он уже, ну, парень-то в возрасте уже, чиновник уже там, в Думе где-то там, тогда. Но он просто терминатор. Только в плавках рядом с ним стоять стыдно. Он с утра 15 пробежал, потом волейбол по расписанию. Вот зарядка, волейбол, там теннис у нас еще был, я с Зюбой играл. Зюбиня, между прочим, в теннис играет сумасшедшим образом. А в ночи все еще перлись играть в баскетбол. Удивительная компания, заряженные ребята. И я хочу поздравить всех с тем, что у нас такие замечательные спортсмены. Давайте все на спорт и еще раз с Днем России. А у нас ни мига, довольно.
3: 19 место.
4: Ты думал, все понарошку.

0: 18 место. Ася. И к предыдущему тейку бывших спортсменов не бывает, поэтому они даже когда уходят на пенсию, раздают ого-го. А вот Ася, наоборот, находится сейчас в отчаянии, но не по спортивной части. Недавно она в очередной раз ходила по магазинам, чтобы найти себе пару красивых образов на выступление, но сказала, что сил ее больше нет. Артистка уже третий месяц ищет себе стилиста, наконец-таки того самого, кто поймет, что с ней сделать. А то она выкладывала пару луков, говорит, выгляжу я немножечко смешно и нелепо. Потратила кучу денег, с ней работали стилисты, как она сказала, среднего уровня, а у них гонорар, между прочим, всего лишь за один подобранный лук от 30 до 70 тысяч.
1: Всякие мысли. Тебе, кстати, тоже, вот я смотрю, на тебя стилист бы не помешал.
0: Ну,
1: но я боюсь, за 70 тысяч никто не возьмется, понимаешь, тут работа посерьезнее будет.
0: Ну, кто возьмет за Асю, напишите, пожалуйста, в социальные сети, ну, и там, может, по скидке и до меня дело зайдет. Сильно так.
2: 18 место.

0: Так близко.
1: Высшую лигу нового радио продолжает замечательнейший дуэт Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Их объединяет огромное количество вещей, совпадений, пересечений. Оба овны, да, игра была равна, играли два овна. Оба закончили МХАТ, да, то есть, а это, между прочим, актерское высшее образование, один из лучших наших институтов. И надо сказать, что им нифига в их музыкальной карьере это не помешало абсолютно точно, еще помогает реализовываться в каких-то сайт-проектах. Оба участвовали в Евровидении, причем удачно. Оба участвовали в живой среде нового радио. Неоднократно оба участвовали в премии нового радио. Угу. Ну, просто вообще сам Бог велел ребятам отработать дуэт. И вот, пожалуйста, первая новинка на сегодня, влетают в хит-парад с замечательной песней «Happy End».
2: 17-е.

0: 16 место, и наш хит-парад продолжает баловать нас новинками. Филатов и Кэрос представили свой новый трек «Среди счастливых людей». Вылетела их прошлая песня «Счастье есть», ну, получается, концептуально где-то
1: вообще
0: близко.
1: У них очень большое разнообразие, да, «Счастье есть» среди счастливых людей. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», наверное, следующая песня будет называться, да?
0: Может быть и так. Когда вводишь в поисковик название группы Филатов и Кэрос, он выдает один из самых популярных запросов, который звучит так. А куда, собственно, делись солистки Филатов и Кэрос? Люди хотят знать, я расскажу. Проект Филатов и Кэрос периодически менял вокалисток, но с группой ничего плохого не случилось. Основные солистки, выступавшие с ними, покинули коллектив по личным причинам, а на их место пришли новые не только солистки, но и солисты. Кто-то уходил в декрет, кто-то уходил по личным причинам, а кто-то...
1: Ушли в декрет, потому что Филатов с Кэросом затрахали их, конечно. Ну, господи, понятно, но...
0: Сколько можно, да?
1: Между прочим, ну, я же уже это говорил, а ты, походу, забыл. Между прочим, вот их солист, который работает с ними все это время, это парень, которого они из музыкастинга взяли. Это так что, это наша протекшн. Между прочим, музыкастинг, отбор уже скоро заканчивается, скоро уже полуфиналы, финалы начнутся. Все ближе и ближе. Если вы еще не послали песню, пошлите песню.
2: 16 место.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали.

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Реклама.
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Опять ремонт. Целый день ездить по городу в поисках нужных материалов. Теряешь время и силы. Как же хочется, чтобы все для ремонта и дома было в одном месте.
6: Ваш маршрут построен. Двигайтесь на улицу 78-й добровольческой бригады 12 в торговый комплекс «Командор». Здесь, на втором и третьем этажах, вы найдете абсолютно все. От отделочных материалов и сантехники до удобной мебели и стильных предметов для интерьера. Ремонт больше не стресс. Теперь это в удовольствие.
5: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Во всех магазинах продуктов хороший с 18 по 24 июня. Колбаса «Ярск» докторская 500 грамм 149 рублей 99 копеек.
4: ООО «Торговая сеть «Командор». Украинская 2 240 247 95 05.

0: Это Высшая Лига, новое радио, Астахов и Емельянов. И еще к нам присоединяются два парня, Джонни и Федук. Замечательный летний хит, называется так, кстати, «Лето». И это еще одна новинка, последняя, третья на сегодня в нашем чарте. Когда слушаешь текст этой композиции, конечно, такая ностальгия проникает, да. Двор, детство, качели, эти панельки в закате, те посиделки в беседке, редкие обиды, объятия, наши искренние улыбки, лежа на теплом асфальте. Как жаль, но этого нам не вернуть. Да, ведь можно прийти во двор, посидеть в беседке в той же самой, да, и даже на асфальт можно лечь, в конце концов, если не жалко одежду, да. Но в любом случае, друзья-то твои дворовые не выбегут из-за угла.
1: Эх, да.
0: Мама из окна не позовет домой, да, можно вернуться в то же самое место, но в то же самое время никогда. Между прочим, это первый дуэт у ребят, и продюсером релиза выступил музыкант-композитор Роман Бестселлер. Я вообще не понимаю, он спит когда-нибудь? Мне кажется, он всем песни все время делает. Джонни и Федук, «Лето».
2: 15-е место.

0: Поднимаемся выше по нашему чарту. 14 место, группа «Винтаж», трек «Малахит». Правда, они опустились на одну строчку, но до зоны вылета еще далеко. И пока я искал информацию про группу, а что у них новенького, я наткнулся на их удивительные старые рекорды. Так вот, рассказываю. В 2014 году группа «Винтаж» установила рекорд по количеству ротаций на радио. Там, по данным портала, который считал всю эту историю, еженедельно в августе 2014 года сингл «Когда рядом ты» всего за одну неделю прозвучал на радиостанциях России СНГ 27 420 раз.
1: Да, да, видишь, искал что-то новенькое о них, нашел что-то старенькое, да, все-таки в итоге. Ну, старенький композитор, старенькая солистка и информация тоже старенькая от молоденького Максима. Ну, спасибо тебе, дорогой.
0: Зато песня новенькая, всего 8 недель в нашем чарте. Малахит.
2: 14 место.

0: Нет осинки, не родятся апельсинки. Так и хочется сказать, когда видишь имя следующего нашего участника, диджей Smash, Андрей Ширман. Казалось бы, откуда, чего там, парень из Перми, а ведь у него семья была изначально творческая, музыкальная. Отец Леонид Моисеевич Ширман, профессиональный джазовый музыкант. Мать Лариса Алексеевна Петрова. Заслуженный работник культуры Российской Федерации и хормейстер. В общем, понимаешь, да, он с детства был погружен в правильную абсолютно атмосферу. Но, кстати, мог бы еще и реализоваться в шахматах. Он занимался в детстве шахматами. Кстати, как и я тоже, да. Я думаю, что мозги ему не помешали, потому что он такой self-made, да, настоящий. То есть он как и музыкант, и как самопродюсер тоже реализовался. Шахматист.
1: Роман Александрович, расскажи что-нибудь на шахматном.
0: Е2, Е4.
1: Нормально.
0: А ты что ответишь на шахматном?
1: Конь ходит буквы Г.
0: Ай, господи, с вами, конечно, только о шахматах разговаривать. Диджей Smash, Бэмби.
2: 13-е.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
10: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
11: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Астахов и Емельянов на связи. Это высшая лига, мы на экваторе нашего чарта. 12 место, Татьяна Куртукова, песня «Алешенька». Я раньше слышал высказывание. Когда артист становится популярным, он первые 3 года делает музыку для своих фанатов. Стилистически, похожи друг на друга, песни бывают. А потом начинает экспериментировать для себя. И многим это нравится, кому-то не нравится. Но вот сейчас у Татьяны Куртуковой вайб доброго полицейского. Если посмотреть на ее трек-лист, там песни с названиями «Матушка», «Ромашка Василек», «Наливное яблочко».
1: Ты думаешь, так выглядит, да, добрый полицейский?
0: Ну, я просто пофантазировал, а что, если через 3 года она станет злым полицейским? То что там у нее будет в этом трек-листе? Не матушка, а мачеха. Не ромашка и василек, а ядовитые шипы. Не наливное яблочко, как у Белоснежки, отравленное яблоко. Но это только мои фантазии, дойдет ли до этого Куртукова или нет, узнаем через 3 года.
1: Надо подобрать тебе правильные антидепрессанты.
0: Спасибо.
2: 12 место.
3: Алло,

0: Эх, большой дружище дали нашего нового радио. Мэри Гу, певица, которая постоянно посещает наше утреннее шоу, потому что с ребятами в 1+1 корешится, скажем так, и во всех наших мероприятиях с удовольствием принимает участие, конечно, в нашем благотворительном, уже ставшем традиционном марафоне премии «Новое радио Awards», премии «С большим сердцем». И, кстати, один из журналистов в последний раз у нее спросил, а вот как вы считаете, нужно ли публично, не публично? Потому что многие делают для хайпа, добрые дела и благотворительностью занимаются. А вот как, мол, вы к этому относитесь? Она ответила так: мы никогда не узнаем, кто занимается благотворительностью на показ, а кто от чистого сердца. Поэтому главное, что они это делают. Неважно, собирают ли просмотры или просто хотят подарить кому-то немного доброты. Чем больше добра, тем лучше, конечно. Не бойтесь снимать, не бойтесь выкладывать ролики, плевать на хороший тон и кто что подумает. Вот я совершенно согласен, подписываюсь под каждым словом. Песня заново замерла на 11-й позиции, как и неделю назад.
1: 11-е место.

0: Так, и пока Роман Александрович подбирает мне антидепрессанты, я расскажу историю про терапию. Тем более, это будет в тему. Елка у нас на 10 месте, прям экватор нашей высшей лиги. Каждый раз, когда приходит лето, на улицах Москвы мы что видим? Мы видим девушек прекрасных, которые вечерами гуляют с конями. Меня пронзает страх, когда я нахожу их обходить.
1: Я сейчас вообще про футбольных болельщиков не пошучу. Ну, давай.
0: Потому что, ну, все равно это как будто бы небезопасно. В центре города тебе нужно обойти живую, настоящую лошадь. И у меня всегда возникает вопрос, как это правильно сделать. Так вот, елка недавно посетила конную школу. Там она затронула тему психологической терапии с конями. И для меня это стало целым настоящим открытием. Оказывается, такое взаимодействие помогает справиться со стрессом, депрессией, развивает эмоциональный интеллект, уверенность в себе и много чего еще. Пока одни лечатся конями, у меня пока что это жуткий стресс.
1: Может, тебе начать пони прикладывать для начала?
0: Ну да.
2: Десятое.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 13, завтра в понедельник 22 июня облачно, днем плюс 26, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ИП «Какаулина» Елена Николаевна.
2: Скидки до 50% на одежду и обувь для активного отдыха в центрах экипировки «Покров». Красноярск. Семафорная 289. Новосибирская 35. «Покров». К сезону готов. Акция действует до ее отмены.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы.
8: Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне «Чижи».
7: Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
7: Дома сданы.

Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Филатов и Карас. Среди счастливых людей.

0: Высшая лига, новое радио. С вами Астахов и Емельянов и Холли Флейм, который на долгое время, казалось бы, еще недавно узурпировал высшую строчку нашей турнирной таблицы. Не хотел ее никому отдавать, но вот теперь все глубже и глубже тонет Холли Флейм. А, между прочим, если вы хотите в ближайшее время посетить его концерт, есть отличный шанс. Я тут нашел в Омске. В Омске. Бесплатное выступление будет 4 июля. Ну, конечно, никто не поедет из Москвы в Омск. Почему?
1: Потому что у нас Лужники.
0: У нас Лужники, у нас супердвиж нового радио. Там и Зиверт, и Ёлка, и Краймбрери, и Артика Асти, Гаязов Бразерс, Мона, Леша Свик, Бьянка, Тима Белорусских, Лок-Дог, Коста Лакоста, Пицца, Шура, Лена Катина, Лирик, Карнавал, Акмаль, Добро, Баиндия, Немига, СТ, Дима Урих, многие-многие другие. И супер спешл секрет гест будет еще у нас. Ты тоже там будешь, тебя припахали, да, к работе?
1: Да.
0: У нас вообще, кстати, почти в эфире никого не будет, потому что все будут там, и вы приходите. Это, кстати, тоже абсолютно бесплатно в Лужниках 4 июля. А Холли Флейм пусть в Омске один отдувается. Тону.
2: Девятое место.

0: веселей иду ко дну.
1: Я периодически балуюсь.
2: Да кто этого не делает, честно уж, давай признаемся.
1: Да, согласен. Поглядываю различные интервью разных артистов. И вот смотрел пару кусочков от моей Мишель. Она давала интервью, вопрос от интервьюера.
2: Питерская какая-то хроника. Посмотрел пару кусочков от моей Мишель.
1: Да, самое главное не в Фонтанке, а так в интернетах. Вопрос от интервьюера звучал следующим образом. Насколько твой детский страх быть на сцене одной связан с тем, что ты решила работать в рамках группы, а не сольно? Моя первая реакция была на этот вопрос. Я говорю, ты крыса. А на самом деле это крутой вопрос, немножко провокационный такой. Но моя Мишель даже не запаривалась, не выкручивалась. Она говорит, мне нравится быть в группе, потому что не только я принимаю решения, у нас коллективная эта история. И такая коллаборация привносит много классных идей. У меня нет амбиций выступать сольно, это ничего не поменяет. Сейчас у нас живыми музыкантами, под живой бэнд, а так что, с вертушками да диджеем, как будто бы правильный выбор и классно звучит.
3: Восьмое место.

0: Артисты, киноартисты или музыкальные исполнители делятся на две категории. Кто-то обожает слушать свой музыкальный материал или смотреть фильмы своим участием, а кто-то наоборот. Я вот недавно узнал, что Леонардо Ди Каприо, например, не посмотрел ни одного фильма со своим участием. Представляешь, это единственный человек на Земле, который не смотрел «Титаник». Это Леонардо Ди Каприо. Ну, может, привирает, конечно, но действительно, есть такие люди, которым, ну, неприятно слышать свой голос в записи. Вот следующая наша исполнительница, она как раз относится не к такой категории. Она обожает слушать свои композиции. И вообще она говорит, что слушает только свои песни. Это Беарвульф. Ей помогает это настроиться на какой-то хороший, позитивный лад. Даже, говорит, когда на права сдавала, волновалась, переживала, нервничала, включила свои песни и вошла в нужный какой-то такой режим внутренний и сдала на права. Хотя, конечно, меня такие женщины за рулем немножко беспокоят, которые только с нужной композицией могут правильно рулить.
1: Это хорошо еще, что у Леры богатая дискография. Так бы каталась под один трек и быстро бы ей это надоело.
0: Ну уж пусть лучше так, чем по-другому. Беарвульф, Феникс.
2: Седьмое место.

0: только пару недель рассказывал я, что мод благодаря Шаде и своему тренду с полотенцами обогнал Зиверт по индексу популярности, так этот парень продолжает бить в тренды. Вот только стартовал чемпионат мира по футболу, а Матвей уже снял футбольный визуал к своему новому треку «Индоклаб». Получается, держит рук на пульсе.
1: Ты за кого болеешь, кстати, на чемпионате мира по футболу?
0: Да ни за кого не болею, я пока что прохладен.
1: Да ты что, ну там же такие, там, Кабо-Верде, там такие страны, мы хоть географию

0: перевыучим благодаря этому. Там просто сумасшедшие. И причем все играют в ничью. Все. Вот ты видел, как это против испанцев уставил 40-летний вратарь по прозвищу Бабушка? Посмотри на его фотографию. Он реально как бабушка выглядит просто. Стал герой. У него было что-то с утра 48 тысяч подписчиков, а к вечеру уже 2 миллиона было в сети. Да? Ну все, они 0-0 с испанцами сыграли. Так что ты подключайся, там весело. Футбол это не очень имеет отношения, но посмотреть можно.
1: Шестое место.

0: Следующая песня в нашем чарте — лирик кассеты. Вот ты знаешь, что я, Макс, подумал? Ведь что? Он поет для молодежи. Он, в принципе, популярен среди молодых людей, в основном лирик, да? А ведь молодежь-то в большинстве своем даже не знает, что такое кассеты. Вот ты знаешь, что такое кассета?
1: Да.
0: Ну, ты когда-нибудь слушал кассету в кассетнике?
1: Да, песни у меня был плеер даже.
0: Ведь это же был единственный способ обмена музыкой. Никакого интернета. Дай списать была такая история. И двухкассетный магнитофон. Не у всех был двухкассетник. Это еще надо было, может, пойти к приятелю, у которого двухкассетник. И вот ты ставил кассету, которую ты взял взаймы, пустую кассету в другую, и переписывал, сидел в реальном времени 90 минут, сидел, ждал, когда эта кассета перепишется. При этом при каждой вот этой переписи качество терялось, появлялся лишний шип, и в конце концов... Но всем было пофигу. Ну хорошо, раз ты слушал, скажи мне, пожалуйста, как перемотать кассету, если перемотка на магнитофоне сломалась?
1: Карандаш?
0: Ты где-то это прочитал. Ты не мог этого знать. Ты подсмотрел шпаргалку. Да, карандаш. Даже не знаю, что тебя спросить. Ну ладно, вот, послушай песню «Кассеты».
2: Пятое место.

0: Четвертое место, деревянная медаль и как будто бы даже любимчик Роман Санча, Вань Дмитриенко. Он тот артист, который тоже держит рук на пульсе, продолжает делать совместки с рэперами. Сначала это был Салуки, Яникс.
1: А я фотку видел с Басты, да? Ты про это хочешь рассказать? Да, ты как будто дедушка внучка в школу привел, да, я видел, да.
0: Ну, получается, чему-то научит, возможно, Ваня в своих треках еще покажет нам речитатив. Вот просто интересно, что будет дальше после того, как он выпустит трек с Бастой.
1: Ну, после Басты уже, понятно, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко. Надо поднимать градус.
0: Рэп-игра будет пройдено.
2: Четвертое место.

0: Ну вот он, пьедестал почета в нашем чарте. Здесь на третьем месте Зиверт с песней «Газ». Чем чаще слушают песню, тем больше понимаю, что в настоящий момент это еще один из претендентов на премию нового радио. Конечно, таких песен набираются все больше и больше и больше. Как всегда, будет тяжело определить того самого лидера. Как всегда, напоминаю, мы полагаемся на вас. Приходите на наш сайт нового радио, голосуйте. Очень-очень и очень это надо. Между прочим, Зиверт в очередной раз установила очередной рекорд на премию Муз-ТВ 2026. Ее признали лучшей исполнительницей, она утащила 3 награды. Но я хочу отметить и вспомнить тот факт, что новое радио было первой радиостанцией, которая отметила Зиверт наградами. Причем она у нас, по-моему, 3 или 4 статуэтки однажды забрала. И вообще мы первые, кто обратил внимание.
1: А я тогда был, я это видел.
0: Ну, тебя привели, то там...
1: Я как журналист приходил.
0: Ты уже тогда работал журналистом.
1: Я даже у вас тогда интервью брал.
0: Да ты что?
1: У меня есть этот сюжет.
0: Я не запомнил, я из запаса никого не помню. Зиверт, «Газ».
2: Третье место.
3: Все мы изначально

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
3: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Новое радио. Радио.

0: Это высшая лига. Макс Астахов, Роман Емельянов. И мы на самой верхушке нашего чарта. Бай Индия, Хчо, Мод.
1: Не на самой, не перебарщивай, в подверхушечнице мы находимся.
0: Вы абсолютно правы. Речь пойдет про трек «Шаде». После дропа этого трека аудитория разделилась на две категории. Первые кайфуют с этого трека, вторые не понимают его от слова совсем. Я сегодня увидел обзор от девушки, которая обвинила артиста в том, что они подсовывают мусор своим слушателям. Потому что они не перебили бит, а просто сделали свои вокальные части поверх искусственного интеллекта. Ее посыл вообще заключается в том, что у артистов есть огромное влияние на аудиторию. И вместо того, чтобы взращивать вкус у слушателя, парни особо не заморачиваются и делают вот.
1: Ну, вообще, честно говоря, мы тоже находимся в небольшом замешательстве, потому что коллектив «Нового радио» стоит на том, что искусственный интеллект должен, если использоваться, то минимально, и при создании музыкальных композиций и аранжировок может быть как некий инструмент, но все равно, в конце концов, должно быть там изначально человеческая творческая идея, а в конце концов полностью живое исполнение. И мы находимся сейчас в смятении, потому что мы не знали, когда эта песня появилась у нас в эфире, что там настолько ИИ задействован, но сейчас уже как бы оно запустилось, оно вон набирает большое количество голосов и почти лидер в нашем хит-параде. Не знаю, тяжело. Вот пишите в нашей соцсети, которую название не все решают сегодня произнести, но, кстати, там, согласно какой-то статистике, которую я прочитал сегодня, там выросли рекламные контракты, несмотря на запрет в ней рекламных каких-то манипуляций движений. Все равно мы продолжаем там общаться, у нас мощная комьюнити. Пишите, что вы думаете про ИИ, что нам сделать с этой песней, может сжечь ее на костре. А пока вы пишете, мы ее послушаем.
2: Второе место.

0: Ну вот мы и добрались до самой вершины. Страшно себе подумать. Я сегодня, когда готовился к чарту, я видел, что на первом месте Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать». И ведь Мари Краймбрери до сих пор воспринимается как молодая, начинающая. Ну, так, ну в принципе, да, недавно вроде бы. А так думаешь, вспомнишь, блин, новому радио уже 11 лет будет в этом году. А ведь она начала еще раньше. То есть уже молодая была не молода. Вот мы ее уже и замуж выдали. Уж чего только с ней, какой каши не съели, можно сказать, из топора. А она все лидер, она молодец, она держит эту историю. И смотри, считает, что артисту ведь нужно быть несчастным немножко для того, чтобы...
1: Творить.
0: Да, творить, переживать какие-то. А ты смотришь, она и в несчастье, ну, скажем так, в одиночестве была норм. И сейчас у нее вроде все зашибись, сдавай. Тоже отлично себя чувствует на первом месте. Так что есть люди, у которых, если гармония внутри, может быть, внешние обстоятельства не столь важны для них, как для творцов. Бурные аплодисменты всем, кто за нее голосовал, и, конечно, самой артистке. Мари Краймбрери, «Давай не ждать».
2: Первое.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы подвели итоги очередной недели для того, чтобы запустить маховик времени снова, чтобы вы могли начать голосовать, заходить к нам на сайт. Вообще мы следим за всей информацией, ее аккумулируем и уже из этого варим для вас это замечательное блюдо, которое называется «Высшая лига». Мы прощаемся с вами на недельку. Максим Астахов, Роман Емельянов. Хороших выходных, будьте здоровы. Лето не профукайте. Пока.
1: Пока.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Зачисляй, храни, трать.
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Новое радио.

0: Реклама. Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и Райтраун.
1: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
0: на новом радио. Реклама.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8-999-446-01-89.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: на новом радио. Реклама. Ферум «Черный металлопрокат» приглашает на работу рабочих на производство. Стропольщиков, кладовщиков. Улица Пограничников, 44. Телефон 8 999 446 01 89. На
1: Баке. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио.
1: Юрадио.ру.
0: Новое на новом. Ёлка. Витражи.
2: Пора страшно.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на альфа-банк.ру. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда.
2: Новое радио.
0: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрэш-ток.
1: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео.
2: Новое радио.

0: 10%. Сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Новое радио.

0: «Утро на грани».
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
2: Поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитар желтой, ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо
4: я
1: лучше.
4: Прям, я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
4: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.
0: Реклама. Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Папа, yeah. Новое радио.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано федеральным.

0: реклама.
1: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8391-205-1111.
4: Агат. Покупай выгодно.